это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

что-то, горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Слушай радио.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов. Ученые обнаружили в стенах и подземельях Вильнюсского кафедрального собора 20 участков, которые ранее не исследовались. Один из них особенно интересует специалистов. Ниша в западной стене, где по одной из версий могут находиться останки великого князя литовского Витаутаса Великого. Исследовать ее планируют уже в октябре. Снаружи в стене просверлят отверстие диаметром около 10 сантиметров. Возьмут образцы, а затем внутрь введут камеру. Современные технологии позволяют исследовать собор не разрушающими или минимально инвазивными методами, отметил глава Института истории Литвы Ауримас Шведас. С 16 по 22 сентября в Каунасе пройдет неделя устойчивой мобильности с экскурсиями, велопрогулками и другими мероприятиями. Главное событие состоится 19 сентября. Велосипедисты, любители роликов и самокатов проедут общей колонной по центру города, а часть проспекта Каралиус-Миндауга на вечер закроют для автомобилей. Завершится неделя 22 сентября днем без автомобиля. В этот день проезд на автобусах и троллейбусах Каунаса будет бесплатным. 10 сентября в 9 вечера на площади солнечных часов в Шауляе состоится представление «Швесос геометрия», посвященное 790-летию города. Историю Шауляя расскажут через судьбу одной девушки и ее семьи, объединив живую и электронную музыку, танец, световые эффекты, исторические кадры и современные визуальные технологии. В представлении примут участие Саулиус Петрейкис, Гинтаутас Гаскевичус, Happy Endless, танцевальная группа ансамбля «Литва» и творческие коллективы Шауляя. К 523-летию Паневежиса на фонтане в Сянваге представят новое аудиовизуальное шоу. Премьера состоится 10 сентября в 9 часов вечера. Повторный показ 13 сентября, также в 9 часов вечера. 12-минутное представление объединит видеопроекции на водном экране, музыку, свет и движение струй фонтана. В программе также появятся два новых 5-минутных музыкально-световых представления. 12 сентября у усадьбы Болтое в Оке в Вильнюсском районе пройдет 31-й праздник урожая. Организаторы обещают насыщенную программу с концертами, развлечениями, ярмаркой и блюдами местной кухни и семейными активностями. В 7 вечера выступит The Roop, затем польская группа Славомир, а около 9 вечера праздник завершит лазерное шоу.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде синоптики на сегодня нам обещают кратковременные дожди, и то не повсюду, а температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Ну что, гоеси красносолнышко, здравствуй, новый день. Рады мы тебя приветствовать и встречаем тебя с улыбкой, с хорошей энергетикой, с просто с невероятным желанием прокричать всем, что сегодня у нас...
2: Пятница!
1: Привет всем! Ура! Это Соль и Перец. Мы рады вас приветствовать в этот пятничный, возможно, не самый солнечный из солнечных дней.
2: Но, тем не менее, пятница же. Ну, завтра выходной. Послезавтра выходной.
1: Ну-ну. Выходниница. Вот это
2: выходниница.
1: Знамение. Это когда ты выходишь и показываешь себя. Выходопоходиница, вот знаешь.
2: Ой.
1: Ну, слова выдумываются. Язык не успевает за ними.
2: Это да.
1: Ну, знаешь, это когда такой острый мозг у человека, что можно вот уколоться им, понимаешь?
2: Это у кого?
1: Действительно. Потому на наше вообще не похоже.
2: У меня априори нет.
1: Нет, так оно...
2: Нет,
1: так у меня тоже там тупит все. Там такая, знаешь, тупик такой. Просто там, знаешь, вместо мозга тупик. Из уха так уху, тупик такой.
2: Знаешь, вот в Клайпеде жители Клайпеды поймут. И те, кто часто ездит на море, у них построены вот эти там невероятные какие-то виадуки, где там три этапа этих дорог. Но есть одна дорога, которая ведет, ведет, ведет, а потом обрыв. Вот они ее до сих пор не сделали, а она лет пять уже.
1: Вот это наши сегодняшние мысли. Как будто бы ты начинаешь, вот знаешь, вот вперед, потенциал, прямо там разветвление, а там такое слово за слово, там просто... Но в конце все равно, как будто бы срываешься туда. Ну вот пока мы не сорвались и пока мы с Эвеленкой на пике, завершаем программу «Соль и перец». Далее просто
2: далее
1: будет
2: музыка.
1: Ну, конечно, до гороскопов.
0: Радио Р.

0: ЛР. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Мы с вами двигаемся в сторону предсказаний. Ахалай-махалай, сим-салабим, сяськи-масяськи. Вот так, это знаменитая говорят, поговорка. Да, вот мы гороскоковеды. Угу. Гороскоковеды вот так об этом говорим. Очень просто. И давайте пройдемся по всем знакам зодиака. Овнов до рыб. Овны, сегодня амбиции будут толкать вас вперед. Действуйте смело, действуйте смело. Еле шевелится язык. Да. Препятствия вряд ли смогут остановить ваше движение к цели.
2: Тельцы, здравый смысл сегодня подскажет одно, а вам захочется поступить совсем иначе. Прислушайтесь к себе, но не забывайте о возможных последствиях.
1: Близнецы, сегодня вам особенно полезен контакт с водой.
2: О.
1: Бассейн, так. Баня. Или даже обычный душ помогут взбодриться и почувствовать прилив сил.
2: Раки, сегодня вас будет переполнять отличное настроение. Не сдерживайте желание веселиться и наслаждайтесь приятными эмоциями.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня вам особенно захочется помогать окружающим. Не сдерживайте этот порыв. Давай, не сдерживай. Ваша помощь действительно может кому-то пригодиться.
2: Девы, не загоняйте себя в жесткие рамки и мне бы кто помог.
1: Да, я понимаю.
2: Условности, свобода действий и творчество сегодня перенесут гораздо лучший результат.
1: Весы, удача сегодня будет на вашей стороне. Пользуйтесь возможностями и постарайтесь сами не испортить этот хороший день.
2: Скорпионы, сегодня можно позволить себе немного рискнуть. Смелое решение может оказаться удачным, но не теряйте чувство меры.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, отличный день для перемен. Если давно хотели выбраться из привычной рутины и что-то изменить, самое время действовать.
2: Козероги, сегодня вы можете столкнуться со сплетнями и противоречивой информацией. Не верьте всему сразу и постарайтесь разобраться, что произошло на самом деле.
1: Водолеи, будьте особенно осторожны с деньгами. Не спешите вкладываться в каждую привлекательную идею и тщательно обдумайте расходы.
2: И рыбы, сегодня вы можете потратить слишком много сил впустую. Сбавьте темп и сосредоточьтесь только на действительно важных делах.
1: Я вспомнил, значит, про водолеев. Говорят, что не спешите вкладываться в привлекательные идеи. Значит, моя супруга водолей.
2: Водолей,
1: по гороскопу.
2: Кстати, один из лучших знаков зодиака.
1: И очень подходит близнецам, поэтому мы вообще идеальная пара. И вот она, значит, тут ничего смешного. Утро, просто представь, утро субботы, моя супруга смотрит и раздражается. Что-то смотрит в телефоне и раздражается. Я говорю, ты чего раздражаешься? Говорит, я увидела рекламу каких-то супер таблеток, которые помогают твоей стиральной машине. Вот ты их забрасываешь, и они от всех там налетов невероятных стираются, все. И говорит, я вот их чуть не заказала. И я говорю, а что тебя остановило заказать столь важные таблетки?

0: стиральной машины. Она говорит, они там просят карточки данные ввести. А говорит, а мне просто лень подниматься, а электронного банкинга нету. И говорю, мы остались без этих таблеток. Я говорю, да. И вот, вот к этому, что вот идея привлекательна, можно вложиться.
1: Но тщательно надо обдумывать
0: вот
1: решение.
0: Вот именно. Вот даже лень иногда может вас остановить.
1: Да.
0: Но нас сегодня никакая лень не останавливает.
1: Ой,
0: нам
1: нет,
0: еще впереди.
1: Пятница какая лень.
0: Боже, у нас столько работы. Вы не поверите.
1: Да.
0: Болтать еще и болтать.
1: О.
2: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, звоните прямо сейчас 05-2-305-005. Узнаем, чем вы собираетесь заняться на выходных, какие планы, быть может быть, я надеюсь, на грандиозные, как минимум. Но давайте разбираться, давайте узнавать вас. 05-2-305-005. Вот человечку говорим. Доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Здрасте.
1: Как зовут вас?
3: Меня зовут Оливия.
1: Оливия, очень приятно. Оливия, в какую школу ходите, в какой класс?
3: Я иду в Барбору Эрдолайте, первый класс.
1: Первый класс. Как вам в первом классе, Оливия? Вот уже несколько недель вы учитесь. Нравится?
3: Да, нравится.
1: Ну,
3: хорошо.
1: Ну, супер, супер, супер. А, скажите, с кем за парты сидите?
3: Я сидела с одной девочкой, но там пересадили ко мне какого-то мальчика. Его зовут Матео.
2: Очень красивое у Матео имя.
1: Скажите, а вас с девочкой пересадили, потому что вы, наверное, болтали очень много, нет?
3: Да.
1: Ну, конечно, конечно, конечно. С Матео так не поболтаешь. Ну, знаете, с мальчишкой тоже можно болтать, Оливия, мне кажется.
2: А вы болтушка, Оливия?
3: Конечно.
1: Конечно.
2: Ну, так и любого Матео
1: разговорите. Если что. Ну, можно и через парту разговаривать. Да. Ой, мы не учим вас, не учим. Мы такому не учим, конечно. Так, Оливия, есть ли какие-то планы на выходных?
3: Да, конечно.
1: Что же вы планируете делать?
3: Я планирую позвонить своей подружке.
1: И просто по телефону разговаривать или встретитесь, быть может?
3: Ну, я не знаю, но мне кажется, что она не может на выходные, потому что она уезжает к бабушке только позвонить.
2: Позвонить, посплетничать.
1: Понятно, ну это тоже хорошее дело.
2: Круто.
1: Ну только отдохните. Наболтайтесь как следует. Так, Оливия, не мучим вас вопросами. Давайте приветы передавать кому?
3: Я передаю маме, папе, сестре и всему миру.
1: И всему миру.
2: Класс!
1: Все, всем передали. Спасибо вам большое, что позвонили. Вам хорошего утра, хорошего...
2: Подружке привет.
1: Да, подружке обязательно привет передавайте. Так, на 05-2-305-005... Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
4: Доброе утро. Меня зовут Дарина.
1: Дарина, очень приятно. Дарина, в какую школу ходите? В какой класс?
4: В Лево Корсавина, 7 класс.
1: Ага, седьмой класс. Дарин, ну как вам в 7 классе? Сложнее, чем в 6?
2: Не очень.
1: Сложнее, чем в 6?
4: Да.
1: Ох ты. Что там в 7 классе? Какие-то новые уроки появились?
4: Да, физика и биология.
1: Сложно, как вам кажется?
4: Да.
2: Там главное на физике, вот вы старайтесь ничего не пропускать, все слушайте, и если у вас база будет 7 класса хорошая, то с физикой дальше все пойдет на ура. Я просто болела.
1: Так.
2: Я в 8 классе вообще...
1: Ты вообще не понимала?
2: Я ничего не понимала. У меня, благо, одноклассники все понимали, и поэтому мне было чуть-чуть попроще. Вот потому что 7 класс пропустила. Не мотала на ус.
1: Ну, да. Ну, вы, Дарин, давай держите.
2: Да.
1: Сложный, мы понимаем. Мы это проходили, но вы совсем уверены справитесь. Дарин, скажите, есть планы на выходные?
4: Да, погулять с подружками и пойти на тренировки.
1: Так, а тренировки, вот почему у вас, чем вы занимаетесь?
4: Я занимаюсь художественной гимнастикой на протяжении 8 лет.
1: 8 лет художественной гимнастики! Для вас шпагат, наверное, это просто ерунда.
2: Расплюнуть.
1: Да.
4: Да.
1: Да,
2: ну, а понятно. Какие ваши любимые вот?
1: Лента, обруч,
2: булава,
1: вот что, булава. Что там? Что самое?
4: Мяч и булавы.
2: Мяч и булавы.
1: Ну, конечно.
2: А вот не страшно было, что булава так упадет?
1: На голову вам упадет потом как-нибудь.
4: Ну, было уже.
2: А, было? Было, говорит Дарида. И как, шишка была?
4: Фингал был.
2: Фингал?
1: Боже, Дарида, вы какие-то ужасы.
2: А все говорят, вот главное, мальчики говорят, что ваша там художественная гимнастика? Вот, пожалуйста,
1: нет,
2: с фингалом.
1: Очень мы за вас беспокоимся, Дарин. Но сейчас вы справляетесь, у вас 8-й год стажа, так наверняка вы очень ловкая. Правда? А соревнования какие-то были?
4: Будут скоро.
1: Скоро будут. Понятно. Удачи вам на соревнованиях.
2: Удачи. Вы нам звоните после соревнований, рассказывайте.
1: Договорились?
4: Хорошо.
1: Так, а теперь давайте приветы передавать кому?
4: Я передаю привет маме, папе, бабушкам, дедушкам и моим друзьям.
1: Класс. Все, всем передали. Вам большое спасибо, что позвонили. Хорошего утра, удачи в спорте, понятно, в художественной гимнастике. И поспокойнее с этими уроками. Физика, химия нужно знать, понятное дело. И вы совсем справитесь, мы просто уверены. 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
5: Николь.
1: Николь, очень приятно. Николь, в какую школу ходим, в какой класс?
5: Фердинанд Тарасица гимназия, 2С.
1: А, все ли хорошо во втором классе?
5: Да.
1: А, лучше, чем в первом, как вам кажется?
5: Да, уроков меньше задают.
1: Ну вот,
2: супер!
1: Вот, посвободнее уже немножечко, да? Да? Можно собой заняться, правильно, Николь?
5: Да.
1: Ну, все верно, все верно. Вот вы приходите после школы. Ну, вот чем вы... Вот, вот нужно заняться собой. Что вы делаете? Отдыхаете, да? С какое-то время?
5: Да. Потом иногда хожу на танцы.
1: Неплохо. Так. Очень хорошо. Значит, двигаться тоже хорошо. Что еще иногда делаете?
5: После уроков один раз в неделю у нас бассейн.
1: Бассейн тоже. Следите за этим. Ой. Хорошо плаваете? Как вам, Николь, кажется?
5: Классно плавать мне очень, но охрипло после бассейна.
1: Понятно, Ну, берите.
2: Ну, еще и погода такая переменчивая.
1: Да, поэтому мы держитесь. А, Николь, а есть ли какие-то планы?
2: Вы держитесь.
1: Ну, есть ли планы какие-то на выходных?
5: Да.
1: Чем спланируете заняться?
5: Моего брата день рождения отпраздновали.
2: Ой, сколько же ему лет исполняется?
5: 4 года.
1: Четыре года.
2: Такой старшая сестра.
1: На вас много ответственности, да, Николь?
5: Да.
2: Следите за ним.
5: Хорошо.
2: Это был вопрос, да, хорошо, следите.
1: Следите, следите и балуйте немножко.
2: А как его зовут, если не секрет?
5: Оскар.
1: Оскар, с наступающим днем рождения.
2: Да. Вот. Вы помогали родителям выбирать имя для брата?
5: Ну, нет, потому что мы пошли в 10 часов спать.
2: Все.
1: Ну, то есть родители самостоятельные, оказывается.
2: Ну, это Николь их воспитала.
1: Ну да, все. Николь воспитывает родителей, правильно. Они самостоятельно. Николь, кому ваши приветы летят?
5: Моему папе, маме и всем... И планете.
1: Класс, все, всем передали. Большое спасибо, Николь, что позвонили. Вам хорошего утра, хороших выходных. Так, друзья, это была детская рубрика. Завтра, в понедельник. Мы продолжим. Я уже завтра хотел идти.
2: Ну так иди.
1: Нет, не пойду.
2: А я тебя потом с работы и заберу на ярмарку. Для чего? Я люблю свою работу, твое стихотворение. Я приду сюда в субботу.
1: Диджей-игру Филатов и Кэрос. Счастье есть прямо сейчас в нашем эфире.
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Правительство подготовило пакет поддержки семей стоимостью почти 770 миллионов евро. Среди предложений увеличение выплат во время отпуска по уходу за ребенком и при болезни ребенка, дополнительные пенсионные гарантии для родителей, почти 385 евро в год на няню, продленку или детский лагерь и 148 евро перед школой. Также планируются бесплатные обеды для школьников, больше денег на покупку первого жилья в регионах и выплаты до 5000 евро семьям, возвращающимся из эмиграции. Пока это предложение, для их реализации еще необходимо принять соответствующие законы.
1: В свою очередь, оппозиция скептически оценила предложенный правительством пакет поддержки семей. Лидер либералов Виктория Чмелитин-Нильсен назвала его щедрым, но считает, что часть мер не поможет повысить рождаемость. «Мне кажется, он значительно дороже и менее эффективен». Лидер же консерваторов Лаурина Скачуна в свою очередь потребовал объяснить, откуда возьмут деньги, напомнив, что только обслуживание государственного долга уже обходится Литве в 1 миллиард евро. Спикер Сейма Йоза Соликас ответил, что демографическую проблему нельзя решить одной мерой и необходим целый комплекс поддержки семей.
2: Между тем, про другое теперь, глава компании ESSO Риналдос Радвила покидает должность после критики из-за слишком медленного восстановления электроснабжения после бури 22 августа. Совет компании принял его заявление об отставке, последним рабочим днем станет 30 сентября. После бури без электричества в разное время оставалось более 268 тысяч потребителей, а восстановление сети затянулось почти на 3 недели. Ранее Игнитис заявила, что недовольна масштабом отключений и начала внутренний аудит ESSO.
1: Тем временем Сейм принял к рассмотрению предложение провести очередные выборы мэров и муниципальных советов 7 марта 2027 года. Проект представил спикер парламента Йоза Соликас, и на первом этапе его поддержали все участвующие в голосовании депутаты. Окончательное решение Сейму еще предстоит принять. Напомню, что на выборах жители Литвы выберут 60 мэров и 1494 члена муниципальных советов.
2: Ну, просто какой-то праздник. 6-го Меладзе, 7-го выборы, 8-го марта. Триптих просто из какого-то из праздников. И еще одно празднование. Значит, литовский пароплавец Эдгарас Матакас завоевал вторую бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию среди людей с инвалидностью в Турции. На дистанции 100 метров брасом он финишировал третьим с результатом 1 минута 15,06 секунды. Ранее Матакас также стал бронзовым призером на дистанции в 50 метров вольным стилем.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается семимильными шагами. Что вы, дорогие друзья, соль и перец, уважаемые. Угу. Вы вот всю неделю говорите о том, что вы пойдете на праздник урожая.
2: А мы пойдем.
1: А где подробности? Так вот, будет через 10-15 минут к нам придут представители Погиряйского самоуправления Вильнюсского района и расскажут.
2: Что там да как там.
1: Вот, так что держите севера, будем там тусоваться. Mm-hmm. Далее. На этой неделе у нас, опять же, мы прошагали наш подкаст, который называется «На связи с будущим».
2: Вчера вышел выпуск с Марисом Парейщусом. Очень интересный, про кибербезопасность. Все, кто пользуется интернетами и телефонами, обязательно к прослушиванию.
1: Что скрывается за Роблоксом? Какие тайны? Вот это вот все.
2: Да.
1: И представьте, что таким голосом мы об этом рассказываем. Вот, тем временем, в субботу у нас выходит очередной год, музыкальный год программы «Год по нотам». Что это за год будет, Эвелина, как автор этого программы? Расскажи нашим радиослушателям.
2: Год будет 2006. Стой, дорогие друзья, ровно на 20 лет назад окунемся с вами, где Литва завоевала лучший свой результат на Евровидении. Плутон отменили, Джеймс Бонд вышел, а все мы, моего возраста дамы, смотрели H2O, просто добавь воды, и мечтали стать русалками.
1: Помимо всего, Зидан вот головой шинганул этого итальянца за то, что тот в него сестру какие-то реплики кинул. Там у нас журнал «Тайм» обозначил каждого из нас человеком года. Мы стояли вот прямо на пороге каких-то революционных времен.
2: Это правда. И кризис 2008 года тогда казался вообще невидимым, где-то далеко в будущем. Поэтому в 2006 все было хорошо и классно.
1: С музыкой что было тогда? Хорошо было?
2: Ой, было потрясающе. Было вообще потрясающе. По музыке 2006 год, поверьте, вот 2 часа, правда, окунетесь, будет круто.
1: Полдень на 105.6 в Вильнюсе и остальные волны, где вот в других городах, слушайте. Я просто не помню наизусть, я бы сказал сейчас. Просто не помню наизусть. Ну, в общем, на волнах Радио Р в полдень слушайте программу «Год по нотам». Будем окунаться в 2006.
2: Да, если до радиоприемников вам не дотянуться в субботу в полдень, то обязательно обращайтесь к такому сайту или приложению, как radios.lt, и там тоже будет трансляция.
1: Вот, а пока мы отправляемся в мир музыки и хорошего настроения.
3: Радио Р.

0: Наш эфир продолжается. Мы в течение всей недели с Эвелиной говорили о том, что мы поедем на праздник урожая. Праздник урожая в эту субботу состоится.
1: 12 сентября в Болтой Блоке.
0: Приходите все, постарайтесь. Ну, конечно, как мы можем... Ну, мы можем рассказывать. Но у нас есть гости, которые непосредственно связаны с этим праздником. Mm-hmm. Они его организовывают. Это вице-мэр Вильнюсского района. Идита Тамощенайте. Идита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Значит, и староста... Поправляйте меня. Вы староста Погиряя, правильно?
2: Правильно.
0: Так, это Агата Толочка, правильно?
2: Да.
0: Все. И Агата, и Идита... Мы сегодня будем говорить про праздник. Значит, праздник, все правильно мы сказали, в субботу 12-го в Болтой Воке.
1: Со скольки?
2: Доброе утро. Сегодня мы с Агатой пришли и вас пригласить.
0: Да.
2: И всех жителей Вильнюса, и Вильнюсского района, и других районов, чтобы все приехали 12-го в Болтой Воке, где состоится праздник урожая.
1: Угу.
2: Но, как и каждый наш праздник, мы хотим, во-первых, поблагодарить Бога за урожай и поблагодарить всем людям, что имеем каждый день на своем столе хлеб. Начнем с меси в 13 часов в костеле Вайдоты.
0: Так.
2: И тогда помолимся, поблагодарим Богу и все дружно перейдем на место, в усадьбу, где будет праздник урожая и начнем 14:45.
0: Так, вот это, так, вот это начало. То есть состоится праздник, и я там понимаю, что каждая староста, да, ну, то есть я смотрел рекламный ролик, где вы тоже участвуете, да. Значит, что каждая староста приготовит какую-то палатку, в котором будет хвастаться своим чем-то,
1: урожаем,
0: да? Урожаем,
1: да?
0: Как я понимаю.
2: Да, да, каждая староста готовится не только палатку, такие как бы очень свои усадьбы они сделают и будут хвастаться, угощать то, что в их старости есть самое лучшее, самое вкусное, самое-самое прекрасное.
0: Так, и хорошо.
2: Я хочу и поблагодарить наших старост, и всех позвать, чтобы зашли бы, угощали бы, потому что очень сердечно староства готовятся и очень такие гостеприимные. Mm-hmm. И очень им как бы хочется поделиться тем, чем они... То, что они имеют самого лучшего.
0: Так, хорошо. Ну, мы других старт пока мы узнаем, когда придем на праздник. Ну так, а что Погиряй приготовил? Ну, это просто расскажите, да, вот хоть немножечко, хоть маленький спойлер. Да, вот хоть маленький спойлер.
3: У нас будет такая настоящая усадьба. Будет действительно очень классно. Будет такая старая усадьба. Конечно, будет угощение на столе, но будет не только угощение, будет красивое самоустройство. Вы увидите очень... Мы хотим вернуть людей в эти старые времена.
0: Угу.
3: Потому что действительно мы сегодня уже живем в таком мире, когда мы идем очень сильно вперед, но очень хорошо вернуться в старые времена.
1: Заземлиться, так сказать.
3: Заземлиться, да, будет самовар.
1: О,
3: знаете, вот, ну, действительно очень красиво, я думаю, и само такое обустройство, которое мы в этом году придумали, оно вернет нас в те столетия, которая, может, какая и была жизнь у этой старой усадьбы. Потому что для нас, как для Погиря, это очень огромная, большая честь, потому что у нас будет этот праздник всего Вильнюсского района.
0: Да.
3: Для нас само очень важное место, потому что это будет возле старой усадьбы Болтой Воки, которая, она на данный момент заброшена, она оставлена, но когда-то там тоже вот была жизнь, и вот мы своим в этом году обустройством хотим людей вернуть в те времена.
0: О, это здорово.
3: И с большой надеждой, что когда-то там здесь опять будет все так пылать жизнью, потому что с 2025 году эта усадьба уже пришла к самоуправлению Вильнюсского района.
0: И теперь можно будет уже и восстанавливать, в принципе, да?
3: Да, по чуть-чуть. Самый главный шаг был сделан, да, по инициативе нашего мэра. Эта усадьба перешла к Вильнюсскому району. Мне очень нравится эта идея, потому что получается, что сейчас она, может, заброшена, но здесь соберется тысячи людей, да, будет играть музыка, и здесь обратно вернется жизнь. И вот с такой инициативой, что, может, когда-то там вообще вот восстановится

0: Со дворец, и мы уже войдем в середину. И вот это вот все связывает вот с этим.
1: Ну все, мы ставим цель, чтобы вернулся дворец. В конце концов.
2: Да.
1: В Вильнюсе это понятно, у нас тут очень много и дорог, и всякие капризы, скандалы, все мы куда-то торопимся, спешим. А Вильнюсский район, вот он и должен завлекать, мне кажется, такими классными мероприятиями, спокойными, где ты можешь и попробовать, и нормально по-человечески пообщаться. Оп, глядишь, дворец. Вот были на одном с тобой празднике. Ну, круто.
2: Нет,
1: же,
2: вдохновляет. Нет, ну, Мединенкай, да, очень хороший праздник.
1: А я уверена,
2: что в Балтойвоке точно так же получится, что...
1: Там вот средневековье, сейчас мы такое больше в 18 век погрузимся, да, да, примерно, да, Балтой Воки. Будет красиво. Все, ставим цель. Вот придет к нам мэр, мы его ущипнем, скажем, когда ты нам отстроишь дворец?
2: Да.
3: Да, мы думаем, есть планы. Вот,
1: Эдита,
3: да, конечно, есть планы, и уже есть, как мы это будем восстанавливать, потому и второй год в этом месте есть праздник урожая. Это не так себе выбрано место,
2: да.
3: Потому что мы хотим как бы уже людям показывать, что такое место есть, такая усадьба есть, и двигаемся. Ясно, это очень дорогостоящие проекты.
1: Да.
3: И, конечно, за год или два этого не сделаем, но планы есть, уже есть, как мы это будем делать, и думаю, что теперь наша уже сейчас каденция кончится, но через другую каденцию, наверное, это все будет сделано и...
1: Главное, что будет... есть заинтересованные люди.
2: Да, есть заинтересованные люди и возможность это восстановить. Ну, это хорошо, это хорошо.
0: Это получается очень символически, потому что одни из первых праздников урожая района, они именно здесь и были. Поэтому в прошлом году, когда был юбилейный 30-й праздник, он был связан с тем, что первые праздники именно в этом месте и были, потому что у нас есть усадьба, но вы когда приедете, как увидите, какой у нас парк, какой у нас пруд.
1: Он очень... же как маркиз будет ходить.
0: Там действительно очень красивое такое место, и когда вы вот говорили про город, про этот хаос, а там такое спокойствие. И там действительно очень красиво, и приехать очень хорошо, не только вот во время праздника, но вот приехать прогуляться тоже очень хорошо.
2: Хорошо, давайте сделаем минутную паузу на музыкальную рекламу и вернемся, поболтаем дальше, что же там еще будет помимо хорошего праздника.
4: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: гостях у «Соль и перец».
1: Мы продолжаем наш эфир. У нас Эдита и Агата в гостях, и мы говорим о празднике, празднике урожая Вильнюсского района, который в эту субботу состоится в усадьбе Болтое в Оке. Значит, мы выяснили, что там соберутся несколько старост. 23 староста, который каждый из которых воздвигнет что-то, да. Что-то свое придумает, чтобы привлечь и показать богатство района. Каждый со своей стороны. Что же там помимо старост? Кто еще? Я знаю, что там будет The Roop группа выступать. Да. Польская группа.
2: Да, Slavovin and Kaira.
1: Вот.
2: Это «Милость-милость за Купан».
1: Да, вот.
2: Так очень всех приглашаем. Да. И закончим лазерным шоу.
1: Вот. Прекрасно. То есть это уже такая незаманушка. Хорошо. А что там еще будет? Эдита, просто, чтобы еще немножко завлечь наших, кто говорит,
3: кто сомневается.
1: Зайца, вот старт, да, хорошо, праздник, концерт, да.
3: Ну, попробовать дадут, в РУП, лазерное шоу, все, песню спою.
1: Так, но вот... для детей, например, детская программа будет какая-то?
2: Да, конечно, и детская программа будет, будут разные мастерские, эдукации, ярмарк будет очень большой, так и всем, и детям, и таким пожилым людям, и семьям, каждый найдет себе что-то интересного. Всего будет много, потому что в этом году первый раз мы пригласили общины, которые есть на нашей районной территории. Они будут активно участвовать. Кто-то печет надоли, перники.
1: Пряники.
2: Кто-то печет хлеб, кто-то делает сыры. Так всех мы пригласили, чтобы они активно и свою деятельность
1: показали. Дали попробовать, посмотреть, поучаствовать.
2: Да. Эдукации для детей. Это разные эдукации. Также такой детям будет и трамплины. Может, Агата мне поможет.
4: Да, батуты будут. Будет очень много интересного. Тем более будет даже в этом году еще больше, чем в прошлом году, разных центров. Вот разные продажи, которые вице-мэр упомянула. Будет даже 60 разных людей, которые будут с картинами. Вот, где можно будет посмотреть, что есть у нас не только с Вильнюсского района. Люди приезжают со всей Литвы поделиться. И это вот не просто какие-то игрушки, которые вот зарубежья, которые к нам приводят. Акцент мы делаем на тем, чтобы это были люди, которые своими руками, свои изделия, потому что вот это... Этот будет день урожая, да, и вот чем мы гордимся, и вот какие у нас прекрасные люди. Поэтому здесь можно приехать на весь день, дети себе найдут, родители что-нибудь попробуют, будет традиционная часть, а вечером будет такая уже современная.
3: Приезжаешь
4: вот от мессы и до самого вечера, и весь день у тебя будет занят, потому что территория огромная, она вся будет заполнена.
3: Круто.
2: И еще я хочу сказать, что мы даже погоду заказали.
1: Что немаловажно. Здорово. Осталось немножко денежку взять с собой.
3: Да,
1: просто чтобы купить и подарок.
3: Ну, первая половина месяца. У всех еще должны быть остаться зарплаты.
1: Я в том смысле, что даже кто не попадет, а мы призываем, понятное дело, всех приезжать семьями, возьмите бабушек, дедушек. Все приезжайте семьей, вы найдете, чем там заняться. Но в плане того, что если вдруг кто-то не побывает, а кому-то нужно привезти подарок, тоже там будет возможность купить вот у ремесленников что-то вкусненькое, что-то домой взять и купить, чтобы вспоминать об этом празднике еще долгое время.
2: Да, и очень богатая еще культурная программа. С 14:45 начнем наш праздник урожая. Так, наши ансамбли, те, которые есть в нашем районе, народные ансамбли, польские, литовская капелла «Виниск», которая тоже очень есть известная. Ну и, конечно, это тусовочка вечером до полуночи.
1: Да. Ну и лазерное шоу, что тоже очень-очень-очень здорово. Очень здорово. Над усадьбой, я думаю, что будет смотреться.
3: Казалось бы, 31-й праздник не юбилейный, а вы говорите, что еще больше, чем в юбилей. Вау!
2: Конечно, потому что мы с самой ранней весны начали готовиться.
1: Конечно.
2: С все начали очень рано, очень много дискутировали, потому что на этом проекте работает много людей, и мы как бы тоже работаем, и Агата, и ее команда, и наша команда самоуправления, это как бы в нашей, ну, как бы по Рейгибе,
1: да,
2: то, что
1: да.
2: мы должны эти праздники делать.
1: Да, но это, но это, все равно, это да, обязанность, но да, но...
2: Да, но мы это делаем с целой души и вечерами дискутируем и находим такие самые лучшие
3: компромиссы, чтобы сделать всем лучше.
2: Людям
3: да.
2: было бы хорошо, и чтобы с нашего праздника выехали бы такие радостные, и чтобы на следующий год опять хотели бы вернуться.
1: Все. Вот, смотрите, да. вот из нас четверых все да. четверо будут на празднике, да. потому что мы с Эвелиной собрались вот прямо 100%. Вот к программе «Соль и перец».
3: Мы
1: вот прямо...
3: даже, если честно, в Неменчене Бакару на прошлых выходных пропустили.
1: Чтобы на этих выходных поехать сюда. Вот. Так что мы будем вчетвером точно там. И вас, дорогие радиослушатели, приглашаем. Приходите, берите всех, кого только можете, приезжайте туда, посмотрите, поучаствуйте. Активности будут, можно во всем поучаствовать. В танцах, посмотрите, поддержите все ансамбли. Всех тех, кто там участвует. А им всегда нужны ваши голоса. Потому что, скорее всего, там участвует кто-то из ваших близких и родных. Зовите всех, соседей, всех, приезжайте на праздник в Болтое Локи, в усадьбе будет прекрасно. С обеда, ну, сначала месса, а потом вот после обеда начинается весь праздник. И, как сказала Эдита, до полуночи. Так что загуляем. Загуляем. Спасибо, спасибо, дамы, что пришли. Спасибо, конечно, вам. И увидимся на празднике.
4: До встречи.
2: До встречи. Спасибо.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Ну, давайте разбираться с тем, что нам пообещало правительство. Оно представило большой пакет поддержки семей стоимостью в 770 миллионов евро. Он рассчитан не только на рождение ребенка, помощь хотят предоставить на разных этапах. От отпуска по уходу за ребенком. Отпуск, этот знаменитый. Это практически... Вот есть вот Пхукет, Мальдивы и за ребенком. Вот это знаменитое топ-3 отпусков, которые я проводил во время своего отдыха. Значит, и покупки первого жилья до школы, детских лагерей, возвращение семей из эмиграции. Пока это предложение, впереди подготовка законов и рассмотрение в Сейме, поэтому в ближайшее время это не примут. Так. Итак, вот давайте по пунктам. 9 пунктов.
1: Больше денег во время отпуска по уходу за ребенком. При выборе отпуска на 18 месяцев выплата должна составить 100% прежнего дохода на руки. При варианте на 2 года 77% в первый год и 58% во второй. Максимальную выплату предлагают увеличить с 2 до 4 средних зарплат, хотя власти еще обсуждают возможность вообще убрать этот потолок. Родители также смогут гибче использовать положенные дни до 3-летия ребенка.
2: Так, второй пункт. Если заболел ребенок, компенсировать весь потерянный доход. Сейчас при уходе за заболевшим ребенком выплата составляет около 85% потерянного дохода. Ее предлагают увеличить примерно до 100% дохода на руки, чтобы болезнь ребенка не означала для родителей заметного сокращения зарплаты.
1: Уход за детьми не должен уменьшать будущую пенсию. Сейчас же во время ухода за ребенком пенсионные взносы рассчитываются исходя из минимальной зарплаты. Их предлагают считать от средней зарплаты. Например, за 3 года ухода за ребенком родитель смог бы накопить вдвое больше пенсионных баллов, чем сейчас.
2: Почти 385 евро в год на занятия и присмотр за ребенком. На каждого ребенка от детсадовского возраста до 12 лет хотят выделять до 384 евро 80 центов. Я не знаю, почему-то такая странная сумма. В год. Это деньги должны будут потратиться, например, на няню, продленку или детский лагерь.
1: 148 евро перед школой всем дошкольникам и ученикам начальных классов хотят раз в год выплачивать 148 евро на школьные принадлежности. Доход семьи учитываться не будет, помощь станет доступна всем.
2: Бесплатное питание хотят постепенно распространить на всех учеников 5-10 классов, независимо от доходов родителей. Правда, вводить эту меру предполагается поэтапно, с 29 по 34 год.
1: Больше денег на первое жилье. Финансирование помощи при покупке жилья хотят увеличить в том числе до 50 миллионов евро в год для программы покупки первого жилья в регионах. Также предлагается пересмотреть условия программы, чтобы помощь могли реально получить больше семей.
2: До 5000 евро семьям, возвращающимся в Литву.
1: Угу.
2: Семьям, которые прожили за границей не менее 5 лет и возвращаются в Литву, предлагают платить 2000 евро без детей. 4000 с одним ребенком, 5000 с двумя и более детьми. Половину суммы выплатят после возвращения, вторую половину спустя год, если семья останется жить в стране.
1: Ну и 9-й пункт. 1000 евро на адаптацию после эмиграции. Семьи, прожившие за рубежом не менее 2 лет, после возвращения смогут получить до 1000 евро на адаптацию. Деньги разрешат использовать на курсы литовского языка, получение профессиональной квалификации, частный детский сад или консультации психолога.
2: О погоде. Сегодня кратковременные дожди местами. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Днем от 17 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Так, мы двигаемся вперед по волнам Радио Р. Напоминаем вам, что вы можете подписываться на нас всюду, где только можно. Всюду есть Радио Р во всех соцсетях. Где-то более активны, где-то менее активны. Там несколько форматов разных. Ну, поэтому...
2: Все лайкайте и поддерживайте,
1: пожалуйста. Предположительно, мы хотели бы, чтобы вы на все подписались, если только возможно. Вот, ну, это такая просьба. Плюс еще есть телеграм-канал «Соль и перец». Угу. Вот, это конкретно наш суверенный телеграм-канал, где мы выкладываем все, что нам нравится и что нас, возможно, волнует. Некоторые дни ленивые, например, не хочется нам после. Мы ничего не выкладываем. Все как в жизни. Вот. Ну, там отражение эфира, все, что нас интересует.
2: Да.
1: Вот, например, сейчас вот этот новый тренд 80-х годов.
2: Вот мы в нем.
1: Мы в нем. Вот да. Можно в телеграм-канале посмотреть, как бы мы выглядели в 80-е, ежели я. Вот посмотрел на себя, угу. Ну, там, понятно, подбородок не тот.
2: А какой там?
1: Ну, там не тот. Не мой подбородок.
2: Не твой.
1: С другой стороны, ну, одежду я бы именно такую носил, если была бы такая возможность.
2: Правда. Ну, так, вот. А кто тебя останавливает? В свободном мире живешь. Ходи в чем хочу.
1: Спасибо, что ты на это обратила внимание. Да,
2: я только порадуюсь, если ты придешь вот в таком наряде.
1: Mm-hmm. Какой наряд? Загляните в телеграм-канал. Вот мы эту интригу повесили. Плюс еще существует Buy Me a Coffee, в котором вы можете оставлять нам на чай.
2: Либо на наряды гинтрососуков.
1: Что тоже верно. Моя ба ждет меня. Вот, Buy Me a Coffee. Вот просто обратите внимание. Так, воскресенье. Метнулись кабанчиком, все на марафон. Обожаю эту фразу, в последнее время что-то очень часто она у меня всплывает. Значит, марафон, вильнюсский марафон 13 сентября пройдет в Вильнюсе. Значит, движение будет ограничено в старом городе, в центре, Зверинец, ну, Жверинос, парк Вингис.
2: Да.
1: Вот, обратите внимание, где-то будет с 15 потом пропускать уже, а где-то только с 19 часов. Но, в принципе, вот всю центральную часть нужно стараться избегать.
2: Да, и это все в воскресенье 13 сентября. Поэтому, если вы гости столицы, желательно без автомобилей в центре, пройти это можно будет везде.
1: Да,
2: а вот проехать
1: верно.
2: Не
1: будет,
2: факт.
1: Будет очень сложно. Плюс некоторый общественный транспорт изменится, а некоторые вообще перестанет ходить.
2: Да.
1: Поэтому тоже вот все очень внимательно смотрим, изучаем. Есть ЮДУ, есть СТОП-СЛТ, там, в принципе, все общественный транспорт весь там известен. Угу. Ну, а что дороги перекрыты, ну, просто понимаете, центр у нас мало перекопан.
2: Так он и перекрыт.
1: Вот так, так и живем.
2: Да.
1: Бедные жители столицы, боже мой. Вот тут самому себя жалко, понимаешь?
2: Да.
1: Мэру
2: да.
1: нашему нас не жалко, а мне жалко. Хьюмор.
2: Интересно, мэр вот побежал бы марафон?
1: Ну, не знаю, не знаю.
2: Прикольно было бы.
1: Было прикольно, да.
2: Поддержал бы инициативу. Или он по реке.
1: Я по реке побегу, Аки посох. Опять-таки шут, у меня такой юмор, простите, если вдруг
2: вот,
1: кого-то
2: так что
1: сбиваю.
2: Обратите, пожалуйста, внимание, не злитесь, не сердитесь, просто планируйте в воскресенье свои поездки заранее.
0: Радио Р.

0: 896.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
4: ЛНК Пристато.
5: Жвигжю дуэты, новая эра.
6: Бет сварбяуся новьена шаля маняс.
5: Угнинга Тома Вашкевичуте.
4: Сценоя, нет девини, новые дуэты и шоуней комиссия. Жвигжю дуэты, новая эра. Сякмадинис, 19.30 per ЛНК.
7: Радио Эр.

0: Радио Р. Кинопремьеры.
1: Сидим мы с вами, сидим, и что-то не обсуждаем кино, которое на этих выходных выйдет на экраны литовских кинотеатров.
2: Итак.
1: А там, ну вот, перечень. Во-первых, возвращается практическая магия.
2: Да.
1: Первая часть 80-х годов.
2: 98-й год.
1: Вот, спасибо большое, почти 80-х. Николь Кидман и Сандра Баллок играли двух ведьм, которые должны были снять проклятие, но потом они понимают, что sisterhood, то есть сестринство, гораздо важнее любых мужчин. Все как бы логично и все. И они подумали, девушки сидят, думают, слушайте, да, а что мы вторую часть не снимаем? Так было классно. И попытались снять. Критики, конечно, разгромили.
2: Но с другой стороны,
1: они все разграбливают, все, что не соответствует какому-то высшему канону. Для развлекательного кино самое, что ни на есть, отлично.
2: Плюс очень много в социальных сетях уже, как девчонки собираются так же, как вот эти две прекрасные очаровательные барышни, пьют коктейли, танцуют, заплетают косички погружаются в мир Хэллоуина.
1: Да, это больше не вот про кино, а больше как для развлечения и вот то же самое sisterhood, то есть сестринство для того, чтобы просто собраться с девочками, сходить, развлечься, посмотреть, порадоваться.
2: Да.
1: Практическая магия 2. Вот исключительно женское кино, там даже Ли Пейс, если посмотреть последние фотографии Ли Пейса или Галаторса, вот если ты загуглишь, ну, ты можешь, не, пока я буду рассказывать про следующий фильм, там тебе тоже неинтересно. Вот там просто Ли Пейс, но он такой мужчина, что я понимаю, почему Николь Кидман и Сандра Баллок на него...
2: Красивый мужчина.
1: Вот я и говорю, я такой думаю, да ничего себе.
2: А что там, они его будут завораживать или чего?
1: Ну да, будут пытаться что-то там с ним сделать.
2: 47 годиков малышу.
1: Да.

0: хотят украсть у них. А там они не лыком шиты и отбиться могут. И этот. Да. Боевик, как мы любим, вот из 80-х. 98-й, как ты меня поправил. Вот примерно из тех лет этот боевик. И мозгов столько же в этом боевике, и настроение такое же. Так что, если что. А вот, значит, «Давление» — это более драматический фильм. Рассказывается про Вторую мировую войну. Эндрю Скотт, которого мы знаем как Рипли по сериалу из Netflix, да? И Брэндон Фрейзер, который сейчас вообще так исхудал, бедняжка. Он был красавцем.
1: Да.
0: Потом он располнел, у него ролей не было. А сейчас он опять исхудал, к «Мумии» новой готовится. Вот они играют... двух. Один генерал, а другой предсказатель погоды.
1: И метеоролог.
0: Метеоролог именно. И вот он должен за 72 часа предсказать погоду, чтобы убедить генерала выбрать подходящий момент для высадки союзников в Нормандии.
1: Угу.
0: Вот. И вот он, метеоролог, говорит, я знаю эту погоду в трейлере,
1: да,
0: говорит он.
1: Да.
0: И, видимо, знает или нет. Драматический фильм британский о войне.
1: Угу.
0: «Давление» называется. И главная премьера этой недели.
1: Да.
0: «Дитя ночи».
1: Угу.
0: Значит, Руперт Грин, это Рон Уизли из «Гарри Поттера», старой экранизации. Он женится на какой-то финке, которую зовут Сага, переезжает в старый дом в финском лесу. Ну, после рождения ребенка Сага замечает, что ребенок... что-то не так с этим ребенком.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а все уверены, что все так. И у них начинаются ужасы и кошмары. Ничем не примечательно было бы это кино, если бы это кино не снимали в Литве. Вот эту финскую деревню, понятное дело, снимали где-то в Повильнюсе.
1: Да.
0: Где-то там. Вот. Но еще и наш программный директор Эрнест Олесин...
1: упомянут в титрах.
0: В титрах, как там...
1: Не говори, в какой роли.
0: Да, упомянут в титрах. Он есть в титрах.
1: Да, и там прям отдельной строчкой выделен. Поэтому пойдете на это кино, обязательно, угу, обязательно найдите там Эрнест Олесин.
0: Вот, но тут, знаете, это фильм ужасов, если что.
1: Да.
0: Как Эрнест вернулся к нам не седым, непонятно. Понимаешь?
1: Ну, потому что он профессионал.
0: На это да, на это да. Вот такое кино на этой неделе. За большим количеством трейлеров и всего остального бегите на наш сайт radio.r.lt.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем осенние, дамы и господа. Песни у нас четвертьфинала. Нам нужно уже из лучших выбирать. Еще более лучше.
3: Да. Сегодня у нас сражается группа ДДТ. Что такое осень?
4: Осень в небе, жгут корабли. Осень в небе, прочь от земли.
3: Там, где...
2: В небе стынет печаль.
3: Так,
2: осень.
3: И против группы ДДТ группа Иванушки Интернешнл «Тучи». Да,

0: Валькина любимая песня,
1: само
0: да?
1: Само собой.
0: 40 секунд
1: играет. Больше, чем 10 секунд играет, значит, все. Да, и Туча Иванушек Интернешнл. ДДТ или Иванушки? Сегодня вот такой у нас вопрос. Обещаем Иванушек не петь, если они победят. Если они проиграют, тоже не будем петь. Вообще, сегодня петь не будем.
0: Не будем.
1: 05-2-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здрасте.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте. Говорите.
1: Мы вас слышим?
0: Мы вас слышим.
3: Так, группа ДДТ.
1: За ДДТ. Группа ДДТ. Хорошо, принято. Спасибо.
0: Все, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Тайная дива.
1: Да, ну, почему бы нет? 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, доброе утро, Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Евгений, как дела? Как настроение?
4: У меня более погода вроде шепчет. Так,
1: ну, ясненько. А какие планы? Есть на выходных что-то, чем-то позаниматься?
4: Ну, это... да, сад-огород.
1: Сад-огород. Понятненько, хорошо. А по песням что у нас? ДДТ, Иванушки.
4: Легендарная группа ДДТ.
1: ДДТ побеждает пока так. Что. Принято. Спасибо большое, Евгений.
0: Замечательно.
1: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
5: Это Бажена.
1: Бажена всегда на острие наших выборов. Бажен, сегодня у нас выбор следующий. ДДТ или Иванушки?
5: ДДТ.
0: ДДТ!
1: И ДДТ выбивает Иванушек
0: ну, по Иванушки самой, что ни на есть. Ну, Иванушки омоются слезами.
1: Спасибо
0: Валентина,
1: большое. Да,
0: увы, который сейчас будет грустить.
1: Спасибо большое, но вам хорошего утра, хорошего настроения.
5: Ничего, спасибо.
0: А, тоже ничего, говорит Иванушки.
1: Ну, да, ну, тоже
0: но
1: ничего.
0: Но ДДТ зато взяли и растоптали.
1: Ну, растоптали Иванушек. Вот это трио, конечно. Хорошо, ДДТ, Юрий Шевчук прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: С 27 года на поддержку родильных отделений в Литве планируют дополнительно выделять до 15 миллионов евро в год. По словам министра здравоохранения Линаса Кукурайтиса, 14 таких отделений сейчас работают в убыток, поскольку число родов сокращается, а врачей и другой персонал все равно необходимо содержать. Уже сейчас в Литве есть места, откуда роженице до ближайшего родильного отделения приходится ехать почти 100 километров, отметил министр. Поэтому больницам хотят платить не только за количество принятых родов, но и выделять постоянное базовое финансирование, чтобы сохранить существующие отделения.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Висагенеса Эрландес Галагус поддержал предложение консерваторов постепенно перевести школу национальных меньшинств на обучение на литовском языке. По плану, с 28 года на литовском хотят преподавать историю, географию и ряд других предметов, а с 30 года практически все предметы, кроме родного языка. Галагус предлагает предусмотреть переходный период, чтобы нынешние ученики смогли закончить школу на том языке, на котором начали учиться. «Мы определенно поддержали бы такое решение», – заявил мэр. По его словам, уже сейчас около 2/3 детей в Висагенесе выбирают детские сады и школы с литовским языком обучения.
2: Между тем, мэр Каунаса Висвальдас Матьёшайтис заявил, что город не откажется от ромбов перед нерегулируемыми пешеходными переходами, несмотря на претензии Министерства транспорта, которое считает такую разметку непредусмотренной правилами и грозит штрафами. «Если мы используем средство, которое помогает предотвращать несчастье, мы от него не откажемся», — заявил Матьёшайтис. По его словам, с 2014 года до появления ромбов на таких переходах погибли 17 человек, а после их введения почти 8 лет обходилось без смертельных случаев до аварии на улице Юрбарко в декабре прошлого года. Мэр предлагает не запрещать ромбы, а официально узаконить такую разметку по всей Литве.
1: Производитель древесно-волокнистых плит Хаманит Летова увольняет 228 сотрудников и останавливает производство в Погиряе Вильнюсского района. Сокращения начнутся 4 октября и продлятся до конца года. Больше всего они затронут работников производства. Компания объясняет решение финансовыми трудностями. Спрос со стороны мебельной промышленности снизился, а расходы на энергию, древесину, химические материалы и перевозки из-за конфликта на Ближнем Востоке в некоторых случаях выросли более чем на 50%.
2: А на свалке Лапис в Каунасском районе прошел необычный концерт классической музыки. Пианист Дариус Мажентас сыграл на привезенном рояле произведения Миколауса Константиноса Чурлёниса и Филиппа Гласса. Декорациями стали горы отходов и летающие над ними птицы. Организаторы выбрали такое место, чтобы привлечь внимание к проблеме сортировки мусора. «Одна из моих целей, как музыканта, играть там, где этого никто не ожидает. И каждый раз музыка несет социальный посыл», — рассказал Мажентас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западных направлений от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniaus 18 сентября Studio 23 открывает свой новый сезон.

0: Реклама.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
6: Радио РР.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас Гинтера Сантана, сборе рожденный в Баварии Зукас, и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус планирует на следующей неделе отправиться с официальным визитом в Украину. Он намерен встретиться с украинским премьером, президентом Владимиром Зеленским и другими политиками, однако предупреждает, что из-за ситуации с безопасностью программа может измениться в последний момент. Страна подвергается атакам баллистических ракет, безопасности нет, и многое может проясниться в тот день, в тот же час, сказал Синкевичус. В ближайшее время премьер также планирует посетить Польшу.
1: Тем временем Литва решила проверять происхождение всех зерновых грузов из России и Белоруссии, которые идут через страну транзита, чтобы не допустить вывоза украденного в Украине зерна. По словам министра сельского хозяйства Кестутиса Мажейки, появились сигналы о возможной подделке документов и попытках выдать одно зерно за другое. Мы не можем доверять документам страны-агрессора и тому, что они предоставляют. Поэтому принято решение проверять все зерно, заявил министр. За 8 месяцев этого года через Клапецкий порт прошло 47 тысяч тонн зерна российского происхождения.
2: Тем временем олимпийская чемпионка, член Сейма Лаура Садовскайте Заднебровскене пока решила остаться в социал-демократической партии. Однако окончательное решение примет после разговора с премьером Миндугасом Синкевичусом и министром образования Раминтой Паповене. Недавно ее сняли с поста главы парламентского комитета по делам молодежи и спорта. Миндугас Синкевичус поступил некрасиво. Он сам попросил меня остаться до осени, и в итоге меня сняли с должности председателя. И, скажем так, я чувствую себя обманутой, заявила Садовскайте Заднепровскене. А притом Миндугас Синкевичус еще и откомментировал не очень красиво. Он сказал, когда сказали о том, что она собирается уходить, он сказал, ну, это не первый развод и в этом году у нее. Как бы... Да. Его уже захейтили. Его уже захейтили за это. И он ей позвонил, говорит, извинился перед нею. И публично в Фейсбуке вчера опубликовал извинения, которым попросил прощения.
1: Он дороголожка к обеду.
2: Ну, знаешь, принял этот удар с другой стороны. Знаешь, некоторые не говорят и не извиняются, как будто так и надо. Тут он как бы, ну, давай... И публично покаялся.
1: Отмотал, да?
2: Да. Мы не будем уже пинать. Ну, все, сделал свой шаг. Это уже с ее стороны она может дальше пинать.
1: Угу.
2: Она, знаешь, олимпийская чемпионка.
1: По пятиборью, я прошу прощения.
2: Именно.
1: Он там не уплывет и не ускачет.
2: И не убежит, в принципе.
1: Члены Сейма Игнас Вегеле и Римас Йонас Йонкунас назвали очень полезной свою поездку в Брюссель, где они встретились с представителями Китая. По словам Вегеле, литовскую делегацию принял посол Чжай Цзюнь, а сама встреча длилась около 2 часов. При этом политики не раскрывают, о чем именно говорили, объясняя это тем, что дипломатия иногда должна проходить без публичности. Они подчеркивают, что не представляли ни Сейм, ни правительство, а хотели помочь восстановлению отношений Литвы с Китаем. Напомню, что поездку Сейм не одобрил как командировку, поэтому парламентарии отправились в Брюссель за свой счет.
2: Тем временем литовская оперная певица Асми Григорян получила австрийскую премию музыкального театра за лучшую главную женскую роль. Норму в одноименной опере Винченцо Беллини в Венском театре «Мюзик Фиатр Андервайн». Наверное, так это произносится.
1: Вен.
2: Эту роль певица посвятила своей матери, известной литовской оперной солистке Ирене Малькевичуте. «Сейчас я хочу, чтобы через мои работы мир увидел моих родителей, а через Норму услышал, увидел, какой замечательной была Норма моей мамы», ранее говорила Григорян. Это уже третья награда певицы на этой премии, вторая победа в категории «Лучшей исполнительницы главной женской роли».
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.

0: Я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство представило большой пакет поддержки семей стоимостью почти 770 миллионов евро. Он рассчитан не только на рождение ребенка. Помощь хотят предоставлять на разных этапах. От отпуска по уходу за ребенком и покупки первого жилья до школы, детских лагерей и возвращения семей из эмиграции. Пока это предложение, впереди подготовка законов и рассмотрение в Сейме. Ознакомиться с предложениями подробнее можете на сайте radio.r.lt. В то же время оппозиция скептически оценила предложенный правительством пакет поддержки семей. Лидер либералов Виктория Чмелиты-Нильсен назвала его щедрым, но считает, что часть мер не поможет повысить рождаемость. «Мне кажется, он значительно дороже и менее эффективен». Лидер консерваторов Лаурина Скачуна, в свою очередь, потребовал объяснить, откуда возьмут деньги, напомнив, что только обслуживание государственного долга уже обходится Литве в 1,1 миллиардов евро. Спикер Сейма Йозеф Соликас ответил, что демографическую проблему нельзя решить одной мерой и необходим целый комплекс поддержки семей. Глава компании ESSA Риналдес Радвила покидает должность после критики из-за слишком медленного восстановления электроснабжения после мощной бури 22 августа. Совет компании принял его заявление об отставке. Последним рабочим днем станет 30 сентября. После бури без электричества в разное время оставались более 268 тысяч потребителей, а восстановление сети затянулось почти на 3 недели. Ранее Ignitis Group заявила, что недовольна масштабом отключений и начала внутренний аудит компании ESSA. Исследование, проведенное по заказу Pillick, показало, что среди жителей Литвы в возрасте от 18 до 29 лет собственное жилье называют мечтой почти втрое чаще, чем карьеру. Среди жителей от 30 до 39 лет о своем доме мечтает уже почти четверть опрошенных, тогда как о профессиональных достижениях лишь 3,6%. При этом в детстве карьерные цели у нынешней молодежи были значительно популярнее. С возрастом приоритеты меняются. Среди жителей от 60 до 74 лет более половины главной мечтой называют здоровье и долголетие. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство энергетики выделит 10 миллионов евро на обновление уличного освещения в городах и населенных пунктах Литвы. Государство сможет покрыть до 50% расходов на проекты. При этом одна муниципальная администрация сможет получить максимум 1 миллион евро. Ожидается, что модернизация позволит снизить потребление электроэнергии и расходы на обслуживание сетей. Прием заявок планируется начать в октябре и продолжать до распределения всей предусмотренной суммы.
0: Голоса регионов.
1: 13 сентября в Вильнюсе пройдет Светбанк Вильнюс Маратонос. Из-за забегов с полуночи до 20 часов движение будет ограничено на части улиц в центре города, старом городе, Жвериносе и у парка Вингис. Часть ограничений снимут раньше. В районе парка Вингис и большей части Жвериноса движение восстановят с 15 часов. В центре, старом городе и Шнипишкес с 19 часов. С 4.30 до 20 часов изменится и работа общественного транспорта. Часть автобусов и троллейбусов поедет по измененным маршрутам. Некоторые маршруты сократят, а отдельные начнут работать позже или временно не будут ходить. Например, троллейбус номер 12 в этот день не будет курсировать, а номер 10 и номер 20 выйдут на маршруты только с 8 часов вечера. Актуальные изменения лучше проверять в ЮДУ и на сайте stops.lt. Мэр Каунаса Висвалдес Матиашайтес заявил, что город не откажется от ромбов перед нерегулируемыми пешеходными переходами, несмотря на претензии Министерства транспорта, которое считает такую разметку не предусмотренной правилами и грозит штрафами. «Если мы используем средство, которое помогает предотвращать несчастье, мы от него не откажемся», — заявил Матиашайтес. По его словам, с 2014 года до появления ромбов на таких переходах погибли 17 человек, а после их введения почти 8 лет обходилось без смертельных случаев, до аварии на улице Юрбарко в декабре прошлого года. Мэр предлагает не запрещать ромбы, а официально узаконить такую разметку по всей Литве. Департамент охраны окружающей среды сообщил, что из Клайпедского зоопарка уже изъяты 238 животных, а еще более 70 содержатся без документов, подтверждающих законность их приобретения. Часть животных забрали из-за признаков ненадлежащего ухода и жестокого обращения. Ведомство добивается лишения учреждения статуса зоопарка, после чего может быть принято решение о его закрытии. Этот процесс займет не более 8 месяцев. Руководство зоопарка утверждает, что он закрыт лишь на зимний сезон и намерена оспаривать действия природоохранных органов в суде. В субботу, 12 сентября, около 300 женщин примут участие в юбилейном благотворительном велозаезде «Минам Щимта» и проедут 100 километров. Перед стартом в 10.30 они проведут акцию «Одна минута за безопасность». Вместе с велосипедами на минуту лягут на асфальт, чтобы привлечь внимание к безопасности велосипедистов и пешеходов. На это время участок улицы Вайдулитес и Свайоню возле второго пляжа Волокомпяй ненадолго закроют для движения.
0: Программа подготовлена при содействии фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Greitas įgeis namų.
1: Būto
0: internetas.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Baltijos Attractionai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Radio. Davai be slows.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Это программа «Дай Боже иметь» и «Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе Ольга Полевикова, бывшая руководительница Вильнюсского Старого театра и председатель Ассоциации «Инициатива гражданского диалога». Разговор начался с вопроса о том, что значит сказать о себе «Я из Литвы».
2: Что это значит для меня? Одной фразой это значит все. Я из Литвы. Для меня это настолько органично и хорошо. Мне нравится быть из Литвы. У меня нет на этот счет каких-то внутренних противоречий.
1: Но с началом войны в Украине эту фразу вдруг снова приходится доказывать, особенно тем, чей родной язык русский.
2: Дети разговаривают на остановке по-русски, замечают взгляд напряженного человека и переходят на литовский. А потом заходят в троллейбус и снова начинают тихо говорить по-русски. Мне кажется, это нехорошо. Мы должны говорить свободно на своих родных языках.
1: Ольга уже больше 10 лет преподает в Европейском гуманитарном университете, где учатся молодые белорусы, и рассказывает, почему их сегодня особенно нельзя оставлять без поддержки.
2: Моя студентка сняла видео во Флоренции и говорит, почему вообще можно хотеть жить в Беларуси, если в мире есть такая красота? А потом, может, потому что там какое-то особенное дерево у дома, или потому что там дома особенно пахнет, и расплакалась. И стало ясно, что значит всего этого не иметь.
1: В конце разговора Ольга Полевикова возвращается к тому, с чего все началось.
3: Это жену.
2: Мы при всем этом давлении все равно, слава богу, очень далеки от того уровня страха, который есть в Беларуси. И вот как раз, когда я об этом думаю, я думаю, я из Литвы. Вот как хорошо. Мне не знаком этот страх.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» была Ольга Полевикова. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 2027 года на поддержку родильных отделений в Литве планируют дополнительно выделять до 15 миллионов евро в год. По словам министра здравоохранения Линаса Кукурайтеса, 14 таких отделений сейчас работают в убыток, поскольку число родов сокращается, а врачи и другой персонал все равно необходимо содержать. Уже сейчас в Литве есть места, откуда роженицы до ближайшего родильного отделения приходится ехать почти 100 километров, отметил министр. Поэтому больницам хотят платить не только за количество принятых родов, но и выделять постоянное базовое финансирование, чтобы сохранить существующее отделение. Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнерас подтвердил, что США задерживают поставку ракетных систем «Хаймарс». Однако точные новые сроки пока неизвестны. Ранее первую батарею планировалось получить до конца этого года. Вайкшнерас подчеркнул, что литовские расчеты уже прошли подготовку и стрельбы, а при необходимости аналогичные системы можно временно перебросить в Литву. Соответствующая договоренность есть с Национальной гвардией штата Мичиган. Литва заказала у США две батареи «Хаймарс». Первоначальный контракт на 8 систем составил 495 миллионов долларов, а дополнительный – около 280 миллионов долларов. Премьер Миндугас Синкевичус извинился перед Лаурой Асадовскайте Заднепровски не за реплику о ее личной жизни. Рассуждая о возможном уходе политика из социал-демократической партии, он сказал, цитата, «Развод, наверное, был бы уже вторым. Наверное, не совсем корректно намекаю на развод в личной жизни». Конец цитаты. Ранее в этом году стало известно о разводе Асадовскайте Заднепровски не с Андреюсом Заднепровскисом. После критики Синкевичус признал свои слова некорректными. «Я не хотел никого обидеть. Перед Лаурой я уже извинился лично, и еще раз хочу сделать это публично», написал он в своем Facebook. Опрос Пинтертиримы по заказу банка Урбо показал, что 41% жителей Литвы главным препятствием для накоплений называют недостаточные доходы. Еще 17% мешают высокие повседневные расходы, а 15% – непредвиденные траты. Особенно остро проблема ощущается в домохозяйствах с доходом до 500 евро на человека в месяц. На нехватку средств указали 64% опрошенных. Среди получающих более 1500 евро этот показатель составляет лишь 17%. А 34% представителей этой группы уже считают свои накопления достаточными. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего, прекраснейшего, солнечного и самого лучшего последнего рабочего дня на волнах радио РТ. Ангелина Гудкова, хороший день. И я думаю, вы все помните о нашей с вами традиции. Готовы на 1, 2, 3 прокричать вместе со мной, что же сегодня за день. 1, 2, 3. Пятница! Я сегодня кричу громче обычного, потому что наконец-то у меня прошло горло, я не закашливаюсь, чувствую себя прекрасно и просто невероятно рада тому, что наконец-то приходят выходные, потому что пятница и пятница вечер – это мое любимое время этой прекрасной недели. Но давайте сконцентрируемся сначала на праздниках, которые люди придумали и еще отмечают. Сегодня, напоминаю, 11 сентября и день правильного питания. Правильное питание, в принципе, это хорошая штука, я искренне горжусь теми, кто его соблюдает постоянно, но я вам честно скажу, что сегодня я не планирую соблюдать принципы правильного питания, потому что, ну, как будто бы пятница для чего-нибудь такого вкусненького, вредненького создана. А там в понедельник уже, может быть, подумаю насчет того, чтобы перейти к правильному питанию. День осенних красок тоже сегодня отмечается, но я вот пока смотрю из окна студии, благо у меня зеленый куст растет, но я понимаю, что буквально месяцок, и он уже останется без листьев, но, в принципе, в городе уже заметны зеленые, точнее, не зеленые, а красно-желтые какие-то краски, опавшие листья. Ну, потрясающее время нас с вами ждет. И день кофе тоже сегодня отмечается. Дорогие любители кофе, я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что во всем должна быть определенного рода норма. И именины сегодня у Ивана и Яна. Если этого, я вас поздравляю, но если не вы, а ваши друзья, знакомые и родственники, то поздравьте их обязательно. На протяжении 2 часов сегодня я с вами. Во втором часе будет интервью, которое будет особенно актуально для девчонок, подумывающих о том, чтобы как-то разнообразить уход за своими волосами. Ну а пока я вот подумала, надо какую-то пятничную песню прям поставить. Правильно и желательно, чтобы в этой песне еще и слово «пятница» упоминалось. Неважно, на каком языке, но вот одну я нашла, потрясающая, вайбовая. Ой, короче, делать погромче, мы начинаем.
0: Радио R.
2: You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.
3: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Часто нам с вами и психологи, и всякие эксперты говорят о том, что нужно как-то стараться в жизни находить больше моментов, которые приносят невероятную радость. И, в принципе, когда у нас больше таких классных эмоциональных моментов, ну, эмоциональных с хорошей точки зрения, то время даже бежит не так быстро, как мы привыкли. Так вот, значит, говоря о приятных моментах. У меня в последние дни была проблема с тем, чтобы быстро засыпать. Я вот тут лежала, ворочалась, и буквально позавчера мне вот где-то часов в 11 вечера, когда я пыталась уснуть, приходит гениальная идея сделать перестановку. Я вам честно скажу, я была буквально в паре секунд от того, чтобы в 11 вечера не пойти и не начать двигать мебель. И чтобы вы понимали, я в квартире живу уже 7 лет, но каких-то кардинальных перестановок никогда не делала. Там максимум, это, не знаю, полку передвинуть книжную, чтобы поставить елку. Ну, то есть вот на этом все примерно заканчивалось. А гостиная довольно большая, как бы с одной стороны у стены стоит диван, с другой стороны телевизор, и вот как-то все хотелось что-то изменить и изменить. В общем, планы были грандиозные, но я думаю, ладно, вот ко мне подруга еще в выходные приезжает, потом она уедет, и я тогда, может быть, подумаю над этим. Ну и как бы надо, конечно, мысли дать тоже устояться, действительно ли мне это нужно. Но в голове это выглядело и звучало просто потрясающе. Вот вчера ко мне приехали подружки, мы так что-то немножечко навеселее сидели, хихихаха, и я начинаю рассказывать, что вот такая у меня мысль появилась перед сном, вроде как гениально, и что-то пытаюсь им как будто продать эту мысль, а они даже не дослушав такие, ну так давай делать. Я думаю, да ладно, серьезно? Они, ну да. Мы, короче, давай передвигать диван, передвигать ковер, убрали все с моего винилового, с моей виниловой полки, переставили это все в угол, потом диван переставили. Короче, там, наверное, пару часов мы так с перерывами небольшими все это делали, и я вам скажу, это вышло... Я не знаю, это что-то потрясающее вышло. Мне кажется, я давно такого вдохновения не испытывала от того, что вот что-то сделала. И казалось бы, ты сделал это из того, что имеется, но так посвежело все, так стало круто, уютно, комфортно, классно. Я думаю, ну ничего себе, я, конечно, отделила. У меня вот тут теперь зона телевизора и дивана. Вот там у меня настоящий виниловый уголок. И я так довольна собой была, что еще потом вот после того вчера, как легла спать, я пару раз вставала просто, чтобы на насладиться этой картиной. Но к чему это я все? Не к тому, какая я молодец, хотя это тоже, конечно, а к тому, что даже из банальных вещей, которые нас окружают в целом в нашей жизни, можно, чуть-чуть переставив, сделать что-то невероятно классное, что вас вдохновит, вселит какую-то радость или еще что-нибудь, да или просто порадует. Поэтому не бойтесь менять вещи, которые, кажется, вроде выглядят хорошо, но чего-то не хватает. Иногда даже ничего дополнительно докупать или доделывать не нужно. Можно просто то, что имеется, переставить и получите, собственно, от этого большое вдохновение. Вот я получила, это невероятно круто, и сейчас у меня вторая огромная мысль — перебрать все, что у меня есть, и повыбрасывать все, что мне не нужно. Либо повыбрасывать, либо продать, чтобы освободиться, немножко расхламиться, хотя обычно это делают как-то перед весной, летом, но вот у меня такое желание сделать это перед зимой. Собственно, вам всем этого тоже советую.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Этот день в истории музыки.
1: Этот день в истории музыки, выпуск днерожденческий. Сегодня 61 год исполняется Моби, самому потрясающему, самому классному, возможно, где-то местами недооцененному, но все еще потрясающему. Чтобы вы понимали, настоящее имя Моби — это Ричард Мелвилл Холл. И псевдоним Моби связан с писателем Германом Мелвиллом, автором Моби Дика. И музыкант рассказывал о родстве своей семьи с Мелвиллом, ну а прозвище закрепилось за ним еще в детстве. Большой мировой успех к Моби пришел с альбомом Play, который был выпущен в мае 1999 года. И сейчас он вообще считается одним из важнейших электронных альбомов своего времени, потому что там более чем 12 миллионов проданных экземпляров по всему миру. Но начиналось все иначе, как это обычно бывает. После того, как альбом вышел, он продавался довольно слабо, но традиционные там радио и телевидение практически никакого интереса к нему не проявляли. И вот здесь произошла одна из самых необычных историй музыкального маркетинга. Значит, композиции с этого альбома начали активно отдавать для фильмов, сериалов, рекламы, потому что это был едва ли, не единственный способ заставить людей хоть как-то услышать эту музыку. И в итоге все 18 треков альбома были лицензированы хотя бы для одного коммерческого или экранного проекта. И сам Моби позже объяснял, что изначально никакой гениальной стратегии за этим не стояло, просто других предложений почти не было. Ну и самое интересное произошло, конечно, с треком, который называется «Porcelain». И сегодня это одна из визитных карточек Моби, но сам он песню поначалу не полюбил. Вообще. От слова совсем. Но вы, я думаю, в рамках этой рубрики довольно часто слышали подобные истории успешных треков, которые авторы сами не очень любили изначально, а потом они выстрелили невероятно, и все, собственно, поменялось. И музыкант рассказывал, что считал вообще эту запись посредственной, продакшн слишком мутным, собственный вокал слабым, ну и его даже пришлось убеждать включить эту композицию в альбом Play. И более того, во время первых концертов тура Моби замечал, что именно на этой песне зрители чаще всего уходили за напитками. Но, как это бывает обычно, произошел переломный момент, и этим переломным моментом стал фильм Дэнни Бойла «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, который вышел в 2000 году. И там «Porcelain» звучит в картине в момент, когда герои впервые видят вот этот знаменитый пляж. И сам Моби позднее говорил, что Бойл очень удачно использовал композицию, но именно после фильма огромное количество людей обратило внимание на его музыку. Ну и после этого песня уже превратилась в настоящий хит, альбом «Play» в итоге стал настолько успешным, что спустя несколько месяцев после вот этого слабого старта он поднялся на первое место британского альбомного чарта синглов. Потрясающий фильм, во-первых. Я вот вчера, когда готовила эту заметку, пересмотрела как раз тот самый момент, и мне захотелось, в принципе, сам фильм посмотреть, потому что очень классный, песня классно туда вошла, и я думаю, что те, кто смотрел потрясающий фильм «Пляж», вот сейчас представят перед собой эту картинку, когда эта песня впервые заиграла, потому что в эфире «Радио Р» прямо сейчас Моби с песней «Porcelain».

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен намерена на следующей неделе представить планы по защите детей от рисков социальных сетей. Среди рассматриваемых вариантов – ограничения для детей младше 13 лет, либо запрет до 15 лет с возможностью доступа подростков 13-15 лет с разрешением родителей. Фон дер Лейен назвала среди проблем, вызывающих зависимость дизайн-платформ, распространение экстремальных контента и создание сексуализированных изображений с помощью искусственного интеллекта. Окончательные параметры инициативы пока согласовываются, и сроки внесения соответствующего законопроекта еще не определены. Члены Сейма Игнес Вигелей и Римас Йонас Янкунас назвали очень полезной свою поездку в Брюссель, где они встретились с представителями Китая. По словам Вигелей, литовскую делегацию принял посол Чжэ Цзюн, а сама встреча длилась около 2 часов. При этом политики не раскрывают, о чем именно говорили, объясняя это тем, что дипломатия иногда должна проходить без публичности. Они подчеркивают, что не представляли ни Сейм, ни правительство, а хотели помочь восстановлению отношений Литвы с Китаем. Поездку Сейм не одобрил как командировку, поэтому парламентарии отправились в Брюссель за свой счет. Литва решила проверять происхождение всех зерновых грузов из России и Белоруссии, которые идут через страну транзитом, чтобы не допустить вывоза украденного в Украине зерна. По словам министра сельского хозяйства Кестути Саможейки, появились сигналы о возможной подделке документов и попытках выдать одно зерно за другое. «Мы не можем доверять документам страны-агрессора и тому, что они представляют. Поэтому принято решение проверять все зерно», — заявил министр. За 8 месяцев этого года через Клайпедский порт прошло 47 тысяч тонн зерна российского происхождения. Литовский пароплавец Эдгар Асматакас завоевал 2-ю бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию среди людей с инвалидностью в Турции. На дистанции в 100 метров брасом он финишировал 3-м с результатом в 1 минуту 15,06 секунды. Ранее Матакас также стал бронзовым призером на дистанции 50 метров вольным стилем. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

на волнах Радио Р продолжается, и впереди у меня интервью с мастером по уходу за волосами. Будем развенчивать мифы, ну и о популярных процедурах тоже говорить. Поэтому оставайтесь на нашем.

0: гостях у Ангелины.
1: Дамы и господа, продолжается движение по волнам хорошего дня на радио Р и рубрика экспертных интервью. Но это я так ее решила прям в моменте назвать. Сегодня у меня в гостях Алина, эксперт по уходу за волосами. Алина, добрый день, добро пожаловать.
2: Всем здравствуйте.
1: Так, ну, человек, так, у тебя был, давай начнем с того, у тебя был когда-нибудь родийный опыт?
2: Вообще нет, для меня это все в новинку, немножко переживательно.
1: Ну ничего, в ходе разговора явно будет полегче, потому что вопросов, на которые ты не знаешь ответов, точно не будет. Поскольку ты эксперт по волосам, я должна в частности сказать, что ты делаешь кератин, делаешь ботокс, делаешь холодное восстановление. Ну и, во-первых, учитывая то, какое огромное количество процедур для волос сейчас есть, можешь ли ты объяснить простыми словами, что означает каждый из них? Что такое ботокс, что такое кератин, что такое холодное восстановление, чем они вообще отличаются друг от друга?
2: Да, конечно. Ну, начнем тогда с кератина. Кератин — это процедура для выравнивания волос. Что важно понимать, что это не процедура, не восстанавливает волосы, не лечит волосы, никак не улучшает их качество. Это только про визуал. То есть, если у вас пушистые волосы, пористые, волнистые, а вы хотите такие ровные стекловидные волосы, это про кератин. А дальше вот, если вы хотите только здоровые волосы, то есть, допустим, вам нравятся ваши кудри, нравится ваша пушистость, как бы любите разные укладки, то тогда вам больше подойдет процедура холодного восстановления, потому что она не меняет структуру волоса, то есть по шагам наносится... Компоненты, которые, по сути, имитируют структуру нашего волоса природную, и это, наоборот, подчеркнет. То есть, если у вас были волнистые волосы, они станут еще более такими волнистыми, кудри более очерченными. Вот, то есть волос наполняется аминокислотами, протеинами, липидами, все, что ему нужно.
1: Ну, то есть он прям восстанавливается, по сути.
2: Да, на самом деле, конечно, это очень интересно, потому что это не совсем корректное название. Это больше маркетинг, конечно.
1: Конечно.
2: Да, потому что волос у нас — это мертвая структура, восстановить его невозможно. Мы можем его, скажем так, протезировать. Просто, ну, для клиента слово протезирование звучит немного страшно.
1: Да,
2: это немножко пугает и отталкивает, поэтому используют мастера понятие как восстановление. Ну, по сути, это протезирование. Допустим, вот у нас есть аминокислота, маленькая молекула, она зашла внутрь волоса, на какое-то время там осталась, и потом она через какое-то там количество мытьев она смылась. Поэтому более корректно называть это все-таки протезирование.
1: Так, а ботокс?
2: Ботокс и кератин — это как брат и сестра. На самом деле это одинаковые процедуры, они выполняются в одинаковой технологии. Все зависит только от того, какая структура волос к нам пришла. Ботокс, он просто более слабый. Если волос и так от природы ровный, просто, ну, нужно его немного дисциплинировать. Просто есть небольшая реакция на влагу, и нам нужно ее убрать, мы берем ботокс. Это такой слабенький-слабенький кератин. Немного вот так напитать волос, чуть-чуть придать ему больше блеска. Это про ботокс. Все, что у нас уже, где у нас есть волны, где есть кудря, тогда мы используем кератин. Если нужно что-то слабенькое, мы используем ботокс.
1: А как вообще понять, что именно стоит сделать твоему конкретному волосу? Это выбирает сам клиент, назовем это так, либо уже советует специалист?
2: Нет, ни в коем случае клиент не выбирает. Здесь нужно уже довериться мастеру, потому что просто прийти и сказать: «Вы сделайте мне кератин». Нет, нельзя. Нужно оценить состояние волос. Первое, приходит клиент, это диагностика. То есть изучается вся история волос. Что с ними делалось за последние, там, ну, условно, пусть будет 4 года. Какие были окрашивания, сколько было окрашиваний. Нужно посмотреть волос в сухом виде, есть ли там посеченность, ломкость. Посмотреть во влажном виде, сделать тест на эластичность, посмотреть, есть ли спутанность. И только после этого, уже после такого комплексного подхода, можно сделать какой-то вывод, нужна ли процедура кератина или мы начинаем восстановление волос.
1: Я вот просто приоткрою завесу тайны, а я как-то в эфире рассказывала, что вот сходила на процедуру для волос, сделала себе кератин, я как раз ходила к Алине, и многие слушательницы мне писали потом: а куда вы ходили, подскажите, пожалуйста. И что для меня было интересно в процессе вот этой диагностики волос, ты мне как раз сказала, что вот есть такие маленькие волосы, которые где-то от корня выбиваются, и, скорее всего, это там свидетельствует о каких-то гормональных переменах и тому подобном. И для меня так удивительно было узнать, что, по сути, наши волосы могут рассказать о том, что внутри организма организму происходит.
2: Да, волосы сразу сигнализируют о том, что что-то внутри организма идет не так. И, конечно, мы мастера, мы не доктора, мы можем только посмотреть и примерно сказать, что, ну, как бы, какие бывают чаще всего последствия. Да, потому что сейчас мы столкнулись вот последние 3-4 года с тем, что, наверное, из 10 девушек где-то у 6 есть вот эти дефицитные либо крючковые волосы, называют их еще ковидными, но на самом деле исследования показывают, что эти волосы были еще до ковида. Просто их было меньше, сейчас их действительно больше, но все-таки прямой связи с ковидом нет. Скорее, это причины есть у нас гормональные изменения, как возрастные гормональные могут быть, там, беременности, сбои гормональные, либо это дефициты. Чаще всего это дефицит железа, ферритина, витамина группы В, там фолиевая кислота, цинк, магний.
1: Ну, да, вот, то есть вот да, эти витамины, да, которые, да, основополагающие.
2: Вот эти, да, витамины, да. И тогда у нас волос уже начинает от корня расти вот такой неправильной формы. И вот, к сожалению, с ним мы уже сделать ничего не можем. Они не выпрямляются, нет ни одной процедуры, которая способна их как-то выпрямить.
1: То есть они просто будут существовать.
2: Они просто будут существовать.
1: Но ты, помимо того, что мастер по уходу за волосами, ты еще и магистр химии.
2: Да.
1: Это удивительное, конечно, сочетание.
2: Это был очень сложный этап моей жизни. Получить диплом магистра было нелегко.
1: Еще и по химии.
2: Да,
1: ну,
2: по химии.
1: Я вообще не разбираюсь в точных науках, поэтому мне сложно представить. Но как это соприкасается с твоей работой? Помогает ли это, может быть, в какой-то степени?
2: Да, помогает, потому что я еще отдельно, конечно, нам на моем факультете не давали курс косметической химии, но я его отдельно допроходила. Это очень помогает, что когда я беру любую баночку, я могу хотя бы примерно оценить ее состав, понять, какие здесь активны, какие выступают активами, какие вспомогательные, что у нас будет работать, а что не будет работать. Поэтому, да, напрямую это все равно... Химия осталась в моей жизни. Может быть, не так по профессии, как надеялись мои преподаватели, но все равно.
1: Но главное, что есть результаты использования. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламно-музыкальную паузу и обязательно вернемся, чтобы продолжить разговор об уходе за волосами.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет Билеты ЛТ.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Радио Р. В гостях у Ангелины.
1: Возвращаемся в эфирную студию Радио Р, чтобы продолжить разговоры об уходе за волосами с экспертом по этому делу Алиной. Я решила эту часть интервью посвятить развенчиванию мифов, потому что вокруг любой, наверное, уходовой процедуры существует что-то, что вот люди думают, ага, это плохо влияет, это не надо делать. Но давай с первого и, наверное, самого популярного, я бы сказала, мифа о том, что кератин выжигает волосы. Правда это или миф?
2: Конечно, это миф. А, как и у любой процедуры, у кератина тоже есть противопоказания. Да, мы все знаем, что эта процедура не лечит волосы, она не сделает их лучше, разве что только визуально. Как и в любой процедуре, конечно, можно здесь и сжечь волос, но это зависит уже от квалификации мастера. Грамотный мастер может подобрать состав, подходящий волосам, и самое главное, подобрать температуру и смотреть, как каждая прядка, каждый волосочек реагирует на эту температуру, и тогда, ну, как бы контролирует процесс, и ничего с волосом не случится. Через там полгода, ну, у каждого по-разному, но в среднем полгода, то волос вернется назад в состояние, которое он был до кератина. Почему еще это может казаться, что как будто бы волос стал хуже? Потому что за эти полгода блестящих, красивых волос вы забыли, какие они были у вас до. Поэтому очень важно, я сохраняю в галерее каждые эти волосы, которые были до. Если клиент говорит, вот что-то плохо волосы теперь выглядят, я показываю, а вот с чем вы пришли, вы просто вернулись туда,
1: ну, конечно, мы начали. К хорошему вот быстро привыкаешь,
2: да,
1: получается.
2: Так, и есть.
1: Так, есть еще тоже такое мнение, что если ты начал условно делать кератин либо ботокс, ты уже становишься зависимым от этой процедуры, и ее нужно делать постоянно. Действительно ли это так?
2: Ну, я бы сказала, скорее да, чем нет. Это не то, что обязательно, вы можете прекратить. И, допустим, если у вас были кудрявые волосы, после нескольких процедур кератина, скорее всего, кудря не вернется. Волос может пушиться, быть волнистым, но таких кудрей у вас уже не будет. И поэтому у вас как бы два пути. Либо отращивать волос с нуля, потому что расти будет у вас точно такой же волос, как и был раньше, а длина у вас будет тогда более ровная, корень будет более кудрявый. Вам нужно как бы все это сращивать. Либо, да, вы подсаживаетесь
1: На эту кератиновую иглу,
2: да, и продолжаете тогда делать.
1: Меня как раз догнал вопрос из прошлого вопроса по поводу того, что многое зависит, конечно же, ну, все зависит от мастера, и волосы могут быть каким-то мастером выжжены. И вот, допустим, ситуация, если к тебе приходит клиент, которому мастер предыдущий выжег волосы, там, вообще в ужасном, а не отразительном состоянии, я просто видела у некоторых мастеров подобное, ты работаешь с такими случаями или тоже есть какой-то предел, когда ты смотришь на это и думаешь, не-не-не, я не буду браться?
2: А, да, есть предел, конечно. Тогда мы начинаем с холодного восстановления. И, конечно, мы тоже понимаем, что мы не волшебники, и как бы если волос совсем убитый, условно говоря, да, то мы тоже не можем его восстановить. Иногда просто приходится подбирать хороший домашний уход и говорить клиенту прямо, что, ну, к сожалению, придется сращивать.
1: И здесь-то, и здесь как раз приходит твоя степень магистра химии, потому что ты в составах-то разбираешься.
2: Да, конечно, поэтому я могу подобрать очень качественный уход, который поможет потихоньку сращивать эти волосы, безболезненно, там, по пару сантиметров в месяц срезать, как бы новые отрастают, старые срезаем, и тогда мы уже приходим к тому, что вот уже можно делать будет процедуру.
1: Мы вот люди, которые привыкли сравнивать свою жизнь так или иначе, чаще бессознательно, с тем, что мы видим в социальных сетях. И в частности, когда ты заходишь к каким-либо мастерам, или вот даже на твою страничку, мы, кстати, потом расскажем, что это за страничка, ты можешь увидеть крутые результаты, невероятно длинных волос, они так блестят, в них отражение буквально видишь, и многие начинают задаваться вопросом, которые, например, прошли ту же процедуру, но не получили похожего результата. Почему у одних одна и та же процедура, точнее, у одних и других людей одна и та же процедура,

0: бы далеко до этих глянцевых волос, которые мы видим в Инстаграме. Mm-hmm. Поэтому все зависит от того, с каким исходником обратились.
1: Mm-hmm. Так, и важный момент тоже сказать, сколько держится результат от процедуры. Вот холодное восстановление, ботокс, кератин. В среднем сколько и раз в сколько нужно повторять их?
0: Кератин и ботокс в среднем держатся от 4 до 6 месяцев. И, конечно, имеет такой небольшой накопительный эффект. После первой процедуры он немножко быстрее смывается, вторая, третья, уже у нас больше интервалы. То есть некоторые девочки ходят и раз в год, и этого достаточно. А холодное восстановление, оно смывается с каждым мытьем. То есть это ориентировочно где-то месяц.
1: Так, угу. Окей, потом уже можно идти просто повторять.
0: Да, и потом мы либо повторяем процедуру холодного восстановления, либо же тогда уже можем делать кератин. Все зависит от состояния.
1: А для поддержания результата нужен ли какой-то специальный уход, например?
0: Специальный уход нет. Уход подбирается только по типу кожи головы, это шампунь, и по типу волос. Все, то есть какая-то должна быть базовый хороший шампунь с хорошей моющей основой. Должна быть маска, которая закрывает потребности волоса. Базовый кондиционер. Кондиционер, спойлер, может быть любой. Из масс-маркета это не играет никакой роли. Термозащита, сушка феном. Все.
1: То есть самое главное, чтобы шампунь был хороший.
0: Шампунь должен хорошо промывать, да, кожу головы. Вот эти вот все эра бессульфатных шампуней после кератина давно закончилась. Если вам это рекомендуют, советую бежать от этого мастера, потому что бессульфатный шампунь подходит далеко не всем.
1: Но к тебе же можно обратиться по поводу ухода, например, скинуть свои баночки, и ты тогда скажешь.
0: Да, конечно, у меня есть консультация, можно прийти вместе с баночками, можно сделать фото баночек, и, конечно, я разберу по составу и подберу, что лучше всего подойдет волосам.
1: Про уход мы еще немножко поговорим попозже, а пока прервемся на еще одну рекламную музыкальную паузу.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: гостях у Ангелины.
1: Возвращаемся в эфирную студию Радио Р и продолжаем развенчивать мифы, говорить об уходе за волосами, все то, что мы так любим. Поскольку мы говорили и про процедуру холодного восстановления, и про кератин и ботокс, выяснили, что, в принципе, это визуальные больше процедуры, мне, в принципе, интересно, а можно ли восстановить поврежденный волос как таковой? Ну, вот, например, не знаю, девушки сожгли блондом ужасно волосы, они как сено, как солома выглядят, что-то с этим можно сделать, как-то восстановить структуру волоса?
2: Ну, нет, опять вернемся к тому, что волос у нас мертвая структура, и все, что уже с луковички как бы так вылезло, это все считается мертвой частью волоса. Поэтому мы можем его немножко поддерживать, не знаю, в адекватном состоянии, скажем так, когда он выглядит более-менее ухоженно, мы его можем только поддерживать. Но это очень долгий путь. То есть это не только одна процедура, сделали там холодное восстановление, и потом пошли домой и продолжаем все так же, как было раньше. Нет, это комплексная работа. Я делаю свои 50% в салоне, и вы делаете свои 50% дома. Конечно, я помогаю это подобрать уход, но... Если вы не делаете дома никаких ни масок поддерживающих, там, ни каких-то моих рекомендаций не выполняете, то волос просто за месяц вернется к тому, чего мы начали.
1: Кстати,
2: и это, да, бессмысленная трата денег.
1: Кстати,
2: будет.
1: Про покраску совсем забыла спросить. Перед процедурой кератина, ботокса, холодного восстановления и после, за сколько можно делать и через какое время после можно сделать?
2: Если мы говорим о блонде, то тогда лучше сначала осветлить волос, и где-то через месяц только можно делать уже горячие процедуры, это кератин либо ботокс. Потому что еще вот после осветления еще 2 недели процесс происходит в волосах, по-прежнему окислительные процессы проходят, поэтому нежелательно раньше этого времени. Лучше выждать месяц, уже наверняка все процессы, волос стабилизировался, и мы можем уже с ним работать.
1: А если обычное?
2: Если это обычное окрашивание корней, тонирование лучше сделать после процедуры, потому что под температурой кератин немножко может снять цвет. Такой на полтона он немного посветлеет.
1: А через какое время после?
2: Ну, хотя бы 2-3 мытья головы. Где-то так, да. Долго ждать уже не нужно. Да, тогда и хорошо цвет ляжет, и все будет прекрасно.
1: Есть еще один миф, и я, кстати, скажу, что я тот человек, который в него верит, если это миф, о том, что наши волосы привыкают к одному какому-то шампуню, и раз в иногда все равно приходится его менять. Это действительно так, или это какое-то самовнушение информации из соцсетей?
2: Нет, это больше самовнушение. У нас кожа, она не может к чему-либо привыкнуть, нет у нее такой функции. Поэтому это, ну, может быть разные факторы. Например, если это жирный тип кожи головы, возможно, изначально был подобран шампунь не совсем правильно, и это показалось просто не сразу, немножко дольше времени. Или, возможно, не используете совсем пилинг для кожи головы, это тоже важно. Если особенно используете много сталинговых средств, они могли просто накопиться на коже головы, и шампунь перестал их вымывать. И для этого просто нужно ее хорошо очистить и продолжать пользоваться шампунем. Если шампунь действительно хорошо подобран, никаких проблем и привыкания быть не может.
1: Пилинг для кожи головы можно, в принципе, в любом магазине купить, я так понимаю.
2: Да, можно. Тоже они разделяются. Есть, допустим, кислотный пилинг, он больше подходит для жирной типа кожи головы. И есть такой энзимный, более легкий, он для чувствительной, для такой сухой кожи головы. Вот. Ну, базовое желательно их делать хотя бы раз в месяц. Для жирной кожи головы раз там в 10 дней.
1: Вот я много слышала про пилинг, но, честно признаюсь, сама никогда не покупала, но, видимо, после этого интервью поеду и куплю. Насколько важен состав шампуня? Мы эту тему так слегка затронули, но вот, например, для людей, которые еще не ходили к тебе на процедуру или там не имеют специалиста, которому можно скинуть все баночки и сказать, скажи мне, что из этого работает, на что обратить внимание в составе? Вот я, например, пришла в магазин, мне нужен шампунь, на что мне смотреть в составе? Что там должно быть, чего там не должно быть?
2: Мы обращаем внимание всегда на ПАВы, поверхностно-активные вещества. Они, например, жирный тип кожи головы, если мы берем, мы можем не бояться сульфатов. Это, в них нет ничего плохого. Они, наоборот, нам очень хорошо будут промывать кожу головы. Все они разные, делятся по своей силе. Для жирной кожи мы их абсолютно не боимся. Если у нас сухая кожа, то мы тогда смотрим, можно даже, я не знаю, у GPT спросить, потому что их все запомнить нереально. И тогда он выдаст табличку, какие-то более легкие, либо средние по силе. Вот, и мы тогда их подбираем. То есть основное, на что мы смотрим, это на, ну, моющую основу, на наши павы.
1: Угу. То есть не нужно вот больше париться, сульфатные, несульфатные.
2: Да, бессульфатные, что... например, да. они подходят для чувствительной кожи головы, для сухой кожи головы. То есть условно для кудряшек, либо для девочек, которые моют голову раз в неделю.
1: Угу.
2: Им отлично будет. Они очень мягко будут очищать кожу головы, никаких проблем не будет. Но если девочка, у которой моет голову каждый день, возьмет себе бессульфатный шампунь, это за неделю, за две приведет к перхоти,
1: uh-huh.
2: накоплению себума и других очень серьезных последствий, uh-huh. вплоть до сибориного дерматита.
1: А как ты самостоятельно, можно вообще понять, какой у тебя тип кожи головы? То есть жирный, сухой?
2: Да, она определяется очень просто. То есть потому, насколько быстро начинает жирниться кожа головы.
1: Uh-huh.
2: Жирный тип, это если она вот утром помыли, к вечеру уже начала жирниться, и утром она на следующий день уже жирная.
1: Mm-hmm.
2: То есть, ну, да, жирный тип кожи головы. Нормальное это мыть голову раз в 2-3 дня. Mm-hmm. Считается уже более такой нормальной кожей головы. И такая чувствительная, склонная к сухости, это уже 5-7 дней.
1: А правда ли, что слишком частое мытье головы, потому что есть люди, которые каждый день моют, все это портит волосы?
2: Это не портит волосы. Если это профессионально подобранный шампунь, там обычно эти агрессивные павы, они компенсированы какими-то увлажнялками, чем-то
1: mm-hmm.
2: еще. И поэтому для длины волос они не оказывают никакого влияния негативного.
1: Mm-hmm.
2: Но вот тут, если вы будете переучивать кожу головы и мыть ее реже, это опять же приведет к последствиям губительным именно для кожи головы. Поэтому даже если... Кератин смоется быстрее с волос, но лучше не жертвовать здоровьем кожи головы.
1: Mm-hmm.
2: Лучше все-таки мыть и переучить кожу головы просто невозможно.
1: Но я думаю, что многие заинтересовались всеми этими процедурами и, конечно же, возможностью свой уход тоже разобрать. Даю такую минутку саморекламы. Расскажи, как и где тебя найти?
2: Меня можно найти в Инстаграме, в страничке Hair Expert Vilnius. Я работаю по адресу Вершилога 26.
1: Uh-huh.
2: Вот хром-салон тоже можно и по адресу салона найти меня. Я буду рада всех видеть. Можно приходить, если вы боитесь сразу делать какие-то процедуры, можно прийти просто на консультацию. Я сделаю диагностику ваших волос, диагностику кожи головы, подберем уход и расскажу, какие процедуры нужны волосам. Потому что, на самом деле, даже и не всем волосам они вообще нужны.
1: Uh-huh.
2: Очень много девочек приходит, и я просто отправляю их домой с хорошим домашним уходом, потому что волосы прекрасны, и ничего им кроме этого не нужно.
1: Вот, мастер, как мне кажется, который заинтересован в реальной работе, а если там нечего делать, ну, спокойненько,
2: да.
1: честненько
2: да.
1: отправить. Хотя это редкость большая. Спасибо тебе огромное. Я сейчас напомню нашим слушателям, что все ссылки, явки, пароли можете найти на нашем сайте radioair.lt. И, конечно же, в наших социальных сетях. Алину мы обязательно отметим. Тебе огромное спасибо. Ну и надеюсь, что работа будет продолжаться.
2: Да, спасибо, что пригласили. Очень рада была.
0: Рядом с тобой. Радио Р.

Ну что ж, мои дорогие хорошие, я Ангелина Гудкова на этой ноте ставлю точку в своей части хорошего дня. Желаю вам прекрасного продолжения вечера пятницы, классных выходных, отдохните, перезарядитесь, а там уже будет новая неделя, в которой мы с вами услышимся. Чао!

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В прошлом году жители Литвы вернули в аптеки более 47 тонн просроченных или ненужных лекарств. Государственная больничная касса напоминает, что медикаменты нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором или смывать в канализацию, поскольку это представляет угрозу для окружающей среды. Просроченные, ненужные или неопознанные лекарства можно бесплатно сдать в любую аптеку. Жители также призывают перед покупкой новых препаратов проверять домашние аптечки и не приобретать лекарств больше, чем действительно необходимо.
0: Голосари.
1: В пятницу и субботу Друскиненко примет второй чемпионат Европы по футболу среди журналистов. За титул поборются команды из 11 стран, включая Литву, Украину, Армению, Латвию, Чехию и Беларусь, которую представят работающие в Литве независимые журналисты. Все команды сыграют друг с другом, а победителя определят по количеству набранных очков. В прошлом году чемпионами стали журналисты из Армении. Литовская команда завоевала бронзу. Матчи пройдут в Олимпийском спортивном центре Друскиненко с 12 до 4 часов дня. Мэр Висагинеса Эрландос Галагус поддержал предложение консерваторов постепенно перевести школы национальных меньшинств на обучение на литовском языке. По плану, с 28 года на литовском хотят преподавать историю, географию и ряд других предметов. А с 30-го практически все, кроме родного языка. Галагус предлагает предусмотреть переходный период, чтобы нынешние ученики смогли закончить школу на том языке, на котором начали учиться. Мы определенно поддержали бы такое решение, заявил мэр. По его словам, уже сейчас около 2/3 детей в Висагинесе выбирают детские сады и школы с литовским языком обучения. На свалке Лапис в Каунасском районе прошел необычный концерт классической музыки. Пианист Дариус Мажентас сыграл на привезенном рояле произведения Миколоиса Константинаса Чурлёниса и Филиппа Гласса. А декорациями стали горы отходов и летающие над ними птицы. Организаторы выбрали такое место, чтобы привлечь внимание к проблеме сортировки мусора. Одна из моих целей, как музыканта, играть там, где этого никто не ожидает. И каждый раз музыка несет социальный посыл, рассказал Мажентас. Производитель древесно-волокнистых плит «Хоманит Литва» увольняет 228 сотрудников и останавливает производство в Пагиряе Вильнюсского района. Сокращения начнутся 4 октября и продлятся до конца года. Больше всего не затронут работников производства. Компания объясняет решение финансовыми трудностями. Спрос со стороны мебельной промышленности снизился, а расходы на энергию, древесину, химические материалы и перевозки из-за конфликта на Ближнем Востоке в некоторых случаях выросли более чем на 50%.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики не обещают дождь. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем завтра будет облачно, однако существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 16-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Это пятница, и это поистине хороший день. Сегодня 11 сентября. Вторая пятница осени, и, о чудо, хотя бы в столице погода располагает к тому, чтобы эту пятницу провести как-то прогуливаясь, возможно, по улицам и улочкам города, а может где-то и за ним. В общем, в любом случае, вам желаю скорее в пятницу закончить все свои рабочие дела и предаться, вот и предаться, неправильно, предаться. Предаться вайбу уикенда. Так, Женя Соленков с вами ближайших два часа. Сразу передаю отдельный пламенный привет всем тем, с кем мы вчера встретились на великолепном Music Bingo. Сегодня второй вечер. Если вы туда собираетесь, там увидимся, обнимемся и как следует тусанем, оттанцуем. Вот здорово проводить, когда тебе уже, скажем так, годиков 40, проводить вечера в легких танцах. Ну, как в легких? Я бы сказал, это был какой-то лютый хардкор в моментах. Поэтому сегодня я немножко прихрамываю. Вчера вывихнул какой-то из шарниров у себя. Не знаю, где-то вот с левой стороны, в бедре, в полуягодичном пространстве, в колене, вот повсюду. В общем, да, если вы соберетесь сегодня на какие-нибудь танцы, будьте аккуратны. Перед этим как следует сделайте разминку. Ой, еще с утра, друзья, такое чудо случилось. Я наконец-то понял, почему в Вильнюсе так много дорожных работ. Сегодня моя дочь открыла мне на все это глаза. Совсем скоро поделюсь с вами этим великим секретом.
0: Радио Р.

0: радио R. Хороший день.
1: Обещал, рассказываю. Едем сегодня утром с малышкой в садик и в очередной раз попадаем в небольшую пробку, потому что очередную полосу на очередной дороге зачем-то раскопали, перекопали. Там рабочие с маленьким экскаватором, с лопатами что-то роют. А, значит, дочь моя пятилетняя смотрит в окно на это все и говорит: «Папа, а знаешь, почему эти дяди все перекопали, везде копают в городе?» Я говорю: «Ну-ка, удиви меня, не знаю. Может быть, ты знаешь?» Она говорит: «Да, эти дяди здесь работают. Они очень хотят заработать много денег, поэтому очень много копают». Я говорю: «Ну, правильно, конечно, потому что за работу платят денежки». «Да, папа, платят денежки, но эти дяди чьи-то папы, и у них, наверное, есть дочки, потому что папы много работают, чтобы делать подарки своим дочкам-принцессам, поэтому им нужно много денег, поэтому они много копают». И я такой: «Да, да, все правильно ты говоришь, моя малышка, поэтому и папа твой тоже постоянно работает, потому что нужно своей принцессе делать подарки». Вот так вот, друзья, поэтому, когда будете видеть очередные дорожные работы и будете думать: «Ну что вы тут все перекопали», знайте, что эти дяди хотят заработать много денег, чтобы радовать своих дочерей, своих теть дяди хотят радовать. Поэтому не ругаемся на вот эти невероятные раскопки по всем городам страны и по Вильнюсу в частности. И просто понимаем, что какая-то принцесса, благодаря тому, что папа вот так вот работает и много копает, получит какой-нибудь подарок. Естественно, я спросил у нее, говорю: «Подожди, а только принцессам-дочкам папы зарабатывают денежки для подарков? А вот у тебя же есть два брата?» На что она сказала: «Да, есть, но они уже взрослые, они сами мне иногда подарки делают». Вот, ничего себе, думаю, ребенок-то растет. Вот избалованная какая будет. Но в эти моменты всегда повторяю где-то у себя в голове, либо вслух, что избалованная девочка в какой-то момент — это уже будет не папкина проблема, а ее ухажеров, а папка будет улыбаться. И вам желаю улыбаться в этот пятничный день, как и в субботний, воскресный, понедельничный, так по всей неделе. Двигаемся дальше.
0: Радио Твое осеннее настроение. Осень.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Уважаемые наши, настало время рубрики «Афиша». Сегодня пятница, конечно, наверное, надо было вчера начинать вам уже рассказывать, что где будет происходить, но, может быть, куда-нибудь еще соберетесь и успеете. Желаю, чтобы погода и ваши возможности позволили вам все выбранные вами приключения на ближайшие выходные. Итак, сегодня пятница, 11 сентября, а вот завтра, 12 сентября, в Варене пройдет международный праздник грибов. Естественно, где же, как не в Варене, и как же не без грибов вообще обойтись можно. Гостей ждут чемпионат по сбору грибов, ярмарка, знакомство с традициями дзуки, а также концерты. Соревнования грибников в этом году пройдут в деревне Жюрей у реки Ула. Видимо, какое-то грибное место. Вы только что про это узнали. Поэтому завтра, 12 сентября, знайте, что уже с утра грибники нападут на варенские леса. Поэтому сегодня вечером езжайте и соберите там все, что есть. В Вильнюсе уже вовсю идет со вчерашнего дня четырехдневный фестиваль современного искусства. То есть еще сегодня, завтра, послезавтра все это будет происходить. В программе участвуют более 30 галерей и арт-пространств. Посетителей ждут новые выставки, встречи с художниками, кураторами, экскурсии, мастер-классы, лекции, дискуссии, вечерние мероприятия, основная программа фестиваля и посещение выставок бесплатное. Так что хотите немножечко современного искусства, так сказать, причаститься к нему, вперед гулять по Вильнюсу по галерее. В Клайпеде в эти дни до 13 сентября проходит международный фестиваль анимации, видеоигр и цифрового искусства «Блон». В программе показы анимационных фильмов, конкурс видеоигр, проекты виртуальной реальности, выставки, лекции, мастер-классы и встречи с известными авторами из Литвы и других стран. Главной темой фестиваля в этом году выбраны комиксы и их влияние на современную анимацию, игры и цифровое искусство. «Щауляй» отмечает свои 790 лет. 4 дня больших праздника. Все началось с 10-го, со вчерашнего дня. Сегодня, завтра, послезавтра в Щауляе пройдут дни Щауляя. С концертами, праздничным шествием, ярмаркой, спортом, экскурсиями и развлечениями для всей семьи. Так что, если вы куда-то собирались отправиться, вперед в Щауляй. Там город празднует свои 790. Поздравляем! Сегодня-завтра, 11-12 сентября, в пространстве Думу Фабрикас в Вильнюсе проходит фестиваль «Путое-26». В этом году фестиваль посвящен теме «Запретный плод». Гостей ждут напитки и гастрономические вкусы со всего мира, а также насыщенная развлекательная программа. Если вы любитель скорости, знайте, что 11-12 сентября в Электриной окрестностях проходит этап чемпионата Литвы «Ралли Электриной». На скоростных и технически сложных участках будут соревноваться сильнейшие литовские и зарубежные экипажи. В пятницу состоится открытие. Это вот сегодня. Основные заезды проходят в субботу. Поздравляем пани Вижис! 523 годика пани Вижису! Жителей и гостей ждут ярмарка, праздничное шествие, выставки, театральные постановки, спортивные мероприятия, интерактивные площадки, зоны технологий, развлечений для всей семьи. Так что вперед, концерты там тоже будут. Висагинас 12 сентября отмечает пятилетие городского футбольного центра. Там также для всех, кто посетит город и футбольный центр, спортивные активности для детей и взрослых. 12 сентября, это завтра, кстати, вот интересно, если ни разу не смотрели и не видели, на стадионе парка Вингис будут соревноваться лучшие метатели диска всего мира, будут сражаться за кубок мэра Вильнюса. Начало завтра в 4 часа дня, вход для зрителей бесплатный. В Вильнюсском районе завтра в субботу традиционный праздник урожая у усадьбы Болтои Воки в Вильнюсском районе. 31-й праздник урожая. Организаторы обещают насыщенную программу с концертами, развлечениями, ярмаркой, блюдами местной кухни и семейными активностями. В 7 часов вечера завтра в субботу там, в Болтои Воки, будет выступать The Group. И также после них выступит польская группа Slavo Mir. И около 9 часов вечера праздник завершит лазерное шоу. Ой, и это далеко не все. Далеко не все, поэтому просто заходите к нам на страницу, сайт наш Радио Р, в разделе «Полезное». Есть такая штука, как «Мероприятие», и там все про все, что, где, как, когда происходит, что-то для себя точно подходящее найдете.
0: Слушай радио. Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва регулярно получает информацию о возможных или планируемых провокациях, в том числе против отдельных объектов. Однако, по его мнению, ежедневно публично обсуждать подобные угрозы нецелесообразно, поскольку это лишь усиливает атмосферу страха и неопределенности, в которой заинтересован агрессивный сосед. Науседа подчеркнул, что Литва, Польша и другие страны НАТО продолжают принимать необходимые меры для укрепления безопасности. В последнее время европейские страны неоднократно сообщали о предполагаемых российских диверсиях и гибридных операциях. Всеми вновь предлагают запретить продажу одноразовых электронных сигарет, а правительство намерено добиться этого к середине 2028 года. В Минздраве считают, что нынешние меры контроля недостаточно эффективны. За продажу запрещенных ароматизированных электронных сигарет бизнесу зачастую грозят лишь небольшие штрафы. Ведомство предлагает разрешить лишать продавцов лицензий за подобные нарушения. Проблема особенно актуальна среди подростков. По данным исследования, литовские школьники впервые пробовали электронные сигареты в среднем в 12 лет и 9 месяцев, а регулярно употреблять начинают с 13,5 лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена на следующей неделе представить планы по защите детей от рисков социальных сетей. Среди рассматриваемых вариантов – ограничения для детей младше 13 лет, либо запрет до 15 лет с возможностью доступа подростков 13-15 лет с разрешения родителей. Фон дер Ляйен назвала среди проблем вызывающей зависимость дизайн платформ, распространение экстремального контента и создание сексуализированных изображений с помощью ИИ. Окончательные параметры инициативы пока согласовываются, и сроки внесения соответствующего законопроекта еще не определены. Глава компании ESSO Реналдос Радвила покидает должность после критики из-за слишком медленного восстановления электроснабжения после мощной бури 22 августа. Совет компании принял его заявление об отставке. Последним рабочим днем станет 30 сентября. После бури без электричества в разное время оставались более 268 тысяч потребителей, а восстановление сети затянулось почти на 3 недели. Ранее Игнитис группе заявила, что недовольна масштабом отключений и начала внутренний аудит ESSO. Литовоз Паштас призывает жителей осторожнее относиться к денежным переводам незнакомцам. Мошенники представляются врачами, знаменитостями, парапсихологами или духовными консультантами, обещая исцеление, финансовый успех или другие необычные услуги. В одном случае пожилая женщина собиралась отправить несколько сотен евро человеку, которого считала американским певцом Стивом Перри. В другом мать и дочь переводили крупные суммы за магические амулеты и заклинания. Сотрудники почты могут временно приостанавливать подозрительные переводы и уточнять их назначение, чтобы предотвратить возможное мошенничество. И о погоде. Ближайшей ночью синоптики не обещают нам дождь. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Завтра днем плюс 16, плюс 21. Облачно, но существенных осадков не ожидается.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Пятничный вечерочек или «Хороший день». Называйте, как хотите, эту часть эфира на Радио Р. С вами по-прежнему Жень Соленков. На часах сейчас... На календаре. 11 сентября, пятница. И вот что говорит нам календарь праздников, который мы всегда применяем для того, чтобы найти какой-нибудь прекрасный повод к чему-нибудь быть причастным. Сегодня праздник ласкового общения. Вот так вот. Как говорит статистика и как говорят социологи, люди все чаще ласково общаются со своими домашними питомцами, чем друг с другом. Даже если это какие-нибудь влюбленные пары, они в какой-то момент, ну, когда проходит цветочно-букетный вот этот невероятно романтичный период, вдруг начинают свою собачку или котика любить больше, чем друг друга. Это... опасно для отношений, поэтому будьте ласковы не только со своими морскими свинками и хомяками, но и друг с другом. Естественно, это касается и общения с детьми, может быть, даже в первую очередь, но давайте так. Дорогие влюбленные парочки, дорогие те, у кого уже любовный яркий период закончился и сейчас началась притирочка друг к другу, сегодня праздник ласкового общения, так что давайте как-нибудь нежно, ласково назовите друг друга и приятненько пообщайтесь. Сегодня еще день правильного питания. Пятница. Это ж надо придумали. День правильного питания в пятницу. Глупость надо отменять, даже нечего тут про это говорить. День рождения граненого стакана. Вот это пятничный праздник, я понимаю. Граненый стакан. Что про него можно сказать? Ну, вот говорят, что он невероятно удобен, не скользит в руках, его легко мыть, и еще он удобен для отмеривания нужного количества многих продуктов, потому что классический граненый стакан – это аккурат 200 грамм напитка. Ну, наверное, правильно говорить миллилитров, но и грамм тоже. Так что, знайте, 200 грамм в граненом стакане. О, боже мой, вижу, какой великолепный повод 417 лет назад состоялся и позволяет сегодня послушать песню, посвященную этому району. 11 сентября 1609 года был открыт остров Манхэттен. А мы знаем, что она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Ваша наша любимая рубрика, вы нам понаписали. Сегодня ее можно совместить с рубрикой «Отцы и дети» и «Матери и дети». Мы задавали вам вопрос в социальных сетях Facebook Radio R. Что ребенок обязательно вспоминает за 30 секунд до выхода из дома? И вот здесь Алика написала: «За 30 секунд до выхода, я вас умоляю, моя сестра один раз вспомнила, что забыла портфель дома, когда уже привезли в школу. Дорога в одну сторону занимала 15 минут». Вот так. Вот. У Алекса ситуация дома следующая. Ребенок вспоминает, что нужно взять с собой игрушку, и что он еще не придумал какую. И начинаются поиски и определения. Елена, как и все родители школьников, сталкивается с проблемой, что ребенок за 30 секунд до выхода из дома вспоминает, что в школу сегодня, оказывается, надо было что-то принести. Например, какие-нибудь сушеные листья, цветы, луковицу, как у меня это было, и баночку для того, чтобы ее там посадить, и чтобы она прорастала, ну или какой-нибудь кусок фанеры, вот пишет здесь Елена. И это самое невероятное, когда утром начинаются невероятные вот эти поиски того, что нужно, а этого под рукой нет. Ой, обложку сказали обязательно на все учебники и закладки сделать. Без них в школу сегодня не пустят, вспоминает ребенок Елены, вспоминает прямо уже, когда стоит в дверях весь обутый и одетый. Постоянно забывают дети телефоны, оно может быть и хорошо. А вот у Алины ребенок ничего не вспоминает за 30 секунд до выхода из дома, потому что мама до этого уже все вспомнила. Очень, как бы, очень знакомо. Как говорится, а голову ты дома не забыл. Вообще, детей в таких вещах, что что-то они там забыли, не стоит сильно обвинять. Это же все, скажем так, где-то сонное, где-то на эмоциях, где-то по невнимательности, рассеянности. Ну, бывает, всякое бывает. Я борюсь очень со своими попытками взорваться в тот момент, когда я уже везде опаздываю. Мы опаздываем в сад, потому что мы тут полчаса, значит, собирались. Потом нам не нужен один хвостик, нам нужны два хвостика. Папа, сделай мне косички. Папа в теории умеет делать косички, даже на практике, но это занимает очень много времени, поэтому такие прически не надо заказывать по утрам, я все время говорю, но это тоже не срабатывает. Ой, ладно, это все не страшно. Я вот вспомнил историю про себя. Это было уже, конечно, не в садике, в школе я тогда учился, и, наверное, это был где-то мой там 6-й, 7-й, 8-й класс. На дворе была зима, невероятно много снега нападало, что-то там до этого успели машины во дворе уже поездить, раскатать, притоптать, и я возвращаюсь домой, только вот вернулся, переоделся, что-то перекусил, и думаю, может, уроки сделать, а может, друзья где-то на улице, и тут, значит, мне звонят в дверь мои друганы из подъезда, стоят уже все приодетые, в руках клюшки, говорят, погнали, в хоккей играем. Ну, понятно, я давай быстро, говорю, ща прибегу, давай быстро собираться, выскакиваю, значит, из подъезда. И стою такой, думаю, ё-моё, чё ж так холодно, в ноги особенно. И я понимаю, что я стою в снегу босиком, потому что я так бежал поиграть в хоккей, что забыл, что нужно надеть ботинки. На дворе зима. Вот это я понимаю, мозгов нет. А все остальное — это мелочи.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Друзья мои дорогие, вы остаетесь на волнах Радио Р. Хороший день потихонечку подходит к концу, но только в эфире ваш продолжается. И мне искренне хочется верить, что сегодня вечером, когда вы будете ложиться спать, вы так и подумайте, какой же хороший день был вот эта пятница, 11 сентября. Дальше в эфире, сразу после того, как я с вами попрощаюсь, будет Олег Шишлов. Там будет топ, балтийский топ-топ, хит-парад. Напоминаю, что за треки можно голосовать где-то на сайте Радио Р. Заходите туда и стрелочками кого-то вверх, кого-то вниз. Кто выше по позициям, тот чаще звучит в эфирах. Вот и вся история. А еще вы можете смело заходить в социальные сети Радио Р и, естественно, писать нам там сообщения, какие-то пожелания, приветы передавать. Все это мы постараемся сделать. Не буду вас задерживать у радиоприемников, не буду сам себя задерживать сегодня здесь у микрофона в студии, а передаю вам пламенный привет еще от нашего модератора Валентин Конов. Валя, я привет от тебя передаю. Все, говорит, правильно делаю, что передаю. Все, мы тут с ним сейчас тоже вот закончим все эфиры и побежали по своим делам наслаждаться пятницей. Как всегда, обнял, приподнял, пока.
0: Радио Р. То, что надо.

0: Радио Р. Слушай радио.
1: Нелетная погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет.

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают всем нам, что этой ночью дождей не будет. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем облачно, однако существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Спешу всех вас поприветствовать и тех, кто с нами проводил веселые и задорные летние деньки, и вот кто уже успел вместе с нами встретить золотую осень, в эфире Радио Р продолжает, как говорится, радовать и вещать для того, чтобы вы и в том числе в новом сезоне, осеннем, музыкальном, оставались в курсе событий, дорогие друзья, потому что, ну, понятное дело, в суматохе вот этих первых учебных деньков кто-то застрял в пробке, кто-то дольше задержался на работе, кто-то сходил на линейку, ну, а кто-то, в общем-то, в этой линейке непосредственно поучаствовал. И всем, всем большой вам привет, дорогие друзья, и хороший, теплый, а самое главное, красивый и радующий глаз осени хочу пожелать и тем самым открыть очередной эфир Балтийского музыкального хит-парада. В ближайшие два часа здесь как и летом, так и осенью мы будем говорить о лучших треках, их исполнителях и, соответственно, рассказывать вам некоторые интересные истории, которые случились в мире музыкального шоу-бизнеса. Но долго откладывать не приходится, потому что время, ну, бесценно, в том числе и осенью. Давайте-ка начнем со статистики. Здесь она оказалась неумолима на этой неделе для группы «Винтаж». Я напомню, что долгое время поклонники выбирали все-таки, какую песню оставить, какую добавить. У нас была еще одна песня группы, которая называлась «Манго». Ну, в общем, случилось так, что и «Манго» в двадцатку не попал, и, к сожалению, трек «Малахит» от Анны Плетневой и Ко, к сожалению, тоже двадцатку покинул на этой неделе. Но результат более чем внушительный. 17 недель, они были недолгими, пролетели практически незаметно, и нам было радостно вновь увидеть Анну Плетневу во всей красе в музыкальной в первую очередь. Ну и, в общем-то, оставив вот такие грустные чувства от ухода этого трека из двадцатки, мы переходим уже к тем 100% участникам, которые сегодня точно прозвучат, будьте в этом уверены, и откроет двадцатку сегодня как раз-таки новый трек, новая песня и хорошо знакомый нам Никита Кёссе. Совсем недавно он представил у нас в эфире новый трек под названием «Все получится», и этот жизнеутверждающий, мотивирующий и, самое главное, как мне кажется, очень позитивный трек мне, сдается, настроит нас на положительный осенний лад и будет, как нельзя кстати, радовать наш с вами осенний слух здесь в двадцатке. Ну а сегодня большое плавание начинается с 20-й строки. Скромно, но, как говорится, тоже прекрасный и замечательный результат в этой двадцатке в принципе оказаться. Никиту Кёссе прямо сейчас приглашаем в эфир и после этого начнем разбор полетов от места номер 19 и выше.
0: 20-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Безусловно, по-другому не бывает. Многие треки остались в двадцатке. Попрощались мы только с треком группы «Винтаж Малахит», напомню. Остались с летнего периода. Многие, в общем-то, запомнились именно летним периодом, потому что большее количество недель именно летом провели здесь в лучшей двадцатке. Ну вот, теперь уже не просто певица, еще и дизайнер мебели, госпожа Айова, в том числе была представлена все лето здесь. Лучшие двадцатки и сегодня, в общем-то, догнала результат группы «Винтаж». С 17 неделями трек РПП пока еще остается на плаву. Ну, пока, потому что, в общем-то, конечно, с 19 позиции на 17 неделе атаковать даже второй десяток будет достаточно сложно и непросто. Ну, посмотрим, что из этого всего может получиться. Как всегда, самое главное – это ваши голоса. Как и летом, так и осенью оставляйте, пожалуйста, на сайте www.radio.r.lt. Начнем сегодня обсуждение музыкальных новостей с Майли Сайрус. Она получила заветный юзернейм @Miley в социальной сети X. Это бывший Twitter, который, по информации в сети, ранее принадлежал другой пользовательнице. Девушка, бывший пользователь, давно не пользовался этим аккаунтом, однако после того, как поклонники певицы обнаружили эту страницу и новый ник, выяснилось, что команда артистки с владелицей бывшей вовсе и не связывалась. Изначально фанаты Майли предположили, что представители певицы могли выкупить юзернейм у девушки за внушительную сумму. Однако позже экс-хозяйка сообщила, что никаких предложений в принципе от команды Сайрус не получала. В итоге юзернейм @Miley оказался у самой певицы. По одной из версий, его могли передать через техническую поддержку X, в то время как владелица ника не продавала свой юзернейм и не договаривалась о его передаче. История произошла на фоне нового этапа в карьере Майли Сайрус. 31 августа певица начала использовать в социальных сетях имя Майли без фамилии Сайрус. Вскоре она также объявила о выходе 10-го студийного альбома, который называется «Bass Persuades», который выйдет, как сообщила певица, уже совсем скоро, 18 сентября. В пластинку в итоге войдут 10 песен, объединенных одной темой – темой любви. Ну что ж, новый аккаунт, новый никнейм, новое сценическое имя. Все та же Майли Сайрус, как мне кажется, должно быть интересно. Будем ждать премьеру и слушаем далее наших летних героев. Диджей Смэш и Артем Качер все 12 летних недель провели с нами, плюс еще парочку взяли с весны, и вот сегодня вступают вместе с нами в танцевальную осень, надеюсь, по-другому точно не будет. Диджей Смэш и его коллега по цеху еще раз прямо сейчас представят в эфире трек «Клатч», к сожалению, не без потерь, минус 2 позиции. На этой неделе в итоге этот дуэт сегодня забирается. Собирается на 18-ю строку хит-парада.
0: 18-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Очень мощное трио, как показалось мне на первый взгляд, и вам, кажется, на второй точно смогло достучаться до ваших музыкальных вкусов. Holy Flame, Айова, опять же, и Досы. Вся эта троица сегодня забралась на три строки выше. В итоге трек «Ловлю», который был представлен недели ранее, был на строке номер 20, сегодня перескакивает на 17-ю позицию, когда, как мне кажется, имена настолько громкие, за победой дело точно не постоит. Певица Мари Гу, например, тоже, в общем-то, новый жизненный этап открыла с приходом сентября. Певица поделилась с подписчиками новостью о поступлении в магистратуру Христианской гуманитарной академии. Согласно официальному уведомлению, которое Мария опубликовала в своих социальных сетях, она зачислена на программу «Современная философия». Артистка выбрала заочную форму обучения на платной основе. Комментируя решение, Мария написала в своем блоге следующее. «Это добровольно. Надеюсь, мы разберем все великие цитаты моего любимого философа Джейсона Стэтхэма. С днем знаний вас, дорогие!» Ранее, кстати, артистка рассказала, что хотела бы записать и дуэты с Анной Асти, например, или певицей Мона, добавив, что с юмором нынче предпочитает все-таки сотрудничать с певицами, а не с певцами, учитывая ее обстоятельства личной жизни. Ну, напомню, что артистка стоит в паре. Любящая пара, в общем-то, не может принять себе еще одну вот такую вот дуэтную практику, как пение с мужчинами. Видимо, так. Но что касается самой Мари Гу, то, в общем-то, большая молодец. Учиться никогда не поздно. А если вдруг вы хотели, в общем-то, будущую студентку еще и видеть в лучшей двадцатке, то, как говорится, все в ваших руках. Трек Мари Гу, названием «Настоящее», ожидает ваших голосов и находится буквально-таки в нескольких шагах от попадания в лучший хит-парад. Ну а строкой выше сегодня Женя Трофимов, которого открою по секрету. Открою секрет, услышим мы сегодня не единожды. У него сегодня случится еще одна новая музыкальная премьера, потому грустить о том, что трек «Отпускаю» продолжает терять в позициях, я думаю, совершенно не стоит. Теперь уже будем, в общем-то, слушать новое произведение и, в общем-то, совсем скоро, уверен, тоже его встретим здесь в лучшей двадцатке. Ну а пока бессмертная классика, певица Максим в исполнении Жени Трофимова и «Комнаты культуры». Сегодня 16-я строка, минус 3 позиции и 15-я зачетная неделя.
2: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, о новом треке певицы Мэри Гу я уже сегодня замолвил словечко, поэтому здесь на него обращать внимание не буду, однако есть и другие артисты, которые по-прежнему ожидают вашего внимания и ваших голосов. Среди них очень крутые и громкие имена. Например, Найди с треком «Звездочка» и певица Нюша с треком «Время любить». Джонни и Тассо представили трек «С тобой», а Даша песню «С заплаткой». Эльвира Тен вернулась к нам после долгого перерыва, и мы пока еще ее не восприняли. Трек «Стоп». Five Star Family пытается в очередной раз вернуть былые лавры, пригласили себе в сотрудничество Фарго и назвали песню «Перемотай». Группа «Добро» уже представлена, посмотрим, смогли ли они сохранить лидерство, но если вдруг нет, есть над чем подумать. Трек «На счастье», кстати, один из участников дуэта на этой неделе женился. Об этом чуть позже подробнее расскажу. Ну а послушаем сегодня, дорогие друзья, актуальную для возвращения и для улета в отпуск песню «Самолеты», которую представляет Юлианна Караулова. Она сама совсем недавно вернулась с курорта в Портофино, итальянских, и, в общем, в таком настроении, как мне кажется, эта песня родилась и была записана. Итак, если вдруг это ваш фаворит, будущий или нынешний, голосуйте прямо сейчас на сайте www.radio.r.lt. Ну а время эфира для Юлианны Карауловой наступает прямо сейчас.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Закрепив, в общем-то, знания по поводу тех, кто претендует попасть в лучшую двадцатку, но пока ее не преодолел, этот барьер из-за недостаточного количества голосов, мы вновь возвращаемся к нашим героям современности, которые продолжают нас вслух радовать здесь в лучшей двадцатке. На 15-й позиции сегодня небезызвестная, легендарная практически певица Монеточка. Ее трек «Монополия», который долгое время лежал на полке, а потом стал просто-таки вирусным благодаря видео, созданное искусственным интеллектом. Теперь, в общем-то, и даже без видео здесь слушается неплохо, и за него очень активно голосуют. Плюс 3 строки Монеточка в копилку добавляет, и на третьей неделе занимает 15 место. Британский актер, а такое тоже случается, Том Харди 28 августа выпустил дебютный рэп-альбом. Представьте себе. Пластинка записана в сотрудничестве с американской хип-хоп-супергруппой Southern Face, в состав которой входит продюсер 7L, рэпер Эзотерик и Инспектор Дех, участник коллектива Wu-Tang Clan. Этот лонгплей получил название Southern Face meets Франки Пулицер. В этом проекте Харди выступает как раз-таки под псевдонимом Фрэнки Пулицера. Первый сингл «Brothers Grimm» был представлен еще 25 июня. На хип-хоп-биты в духе 90-х Инспектор Дек и Эзотерик читают свои куплеты, после чего к ним присоединяется и сам Харди. Кстати, это не первый опыт, рэп-опыт 48-летнего актера. Он, кстати, давно интересуется именно этим жанром. В 2011 году в интервью Харди рассказывал, что еще в 15 лет подписал контракт со звукозаписывающей компанией и записал массу материала, который так и не был в итоге выпущен. А в 2018 в сеть просочился его сборник треков «Falling on Your Arse». В конце мая текущего года информационные агентства всколыхнули слухи о том, что Харди, возможно, уйдет из криминальной драмы Гая Ричи «Гангстерленд». Информация об этом первым обнародовал журналист Пак Ньюс Мэтью Беллони, который со ссылкой на анонимные источники внутри проекта описал напряженную атмосферу на съемочной площадке. Может быть, именно это заставило Харди вспомнить прошлое и окунуться в ту самую рэп-индустрию, которую, вот, я так понимаю,

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Похожее количество недель, как и группа «Моя Мишель», здесь неделю под номером 13, пришедший вместе с ними проводит и Энзро, правда. Что касается его трека «Ты не бойся ночи», то здесь, в отличие от группы «Моя Мишель», в этот раз у Энзро все сложилось намного более успешно и удачно. Напомню, он оказался и в тройке лидеров, не оправдал звание лучшего трека «Лета», коим его называют в социальных сетях. Но, тем не менее, сегодня даже с результатом в минус 4 и покидая лучшую десятку, Энзро выглядит достаточно конкурентоспособным провести в нашем хит-параде еще как минимум несколько недель. Ну, а решать, как всегда, вам и никому, кроме вас, дорогие друзья, www.radio.r.lt. На рынке элитной недвижимости тем временем в Лос-Анджелесе намечается громкая сделка. Актриса Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в престижном районе Лос-Фелис. Как сообщает издание «Нью-Йорк-Пост», главной претенденткой на покупку стала не кто-либо, а певица Мадонна. Поп-дива планирует возвращение в город ангелов. Она уже организовала через представителей видеотур по территории. Данное поместье стоит $30 миллионов. Особняк в стиле «Бозер» был построен в 1913 году. Его история связана с именами режиссера Сесила Б. Миля, он владел им более полувека, и Чарли Чаплина, чей соседний дом в свое время был соединен со зданием стеклянным коридором. Для звезд уровня Мадонны такие локации привлекательны и уровнем приватности. Дом расположен в закрытом анклаве Ланфлин Парк на вершине Голливудских холмов, где отсутствуют туристические автобусы и лишняя суета. На территории почти в 1 гектар есть все необходимое для уединенной жизни. От бассейна, гостевых домиков до чайного павильона и библиотеки с панелями из красного дерева. Для Анджелины эта продажа знаменует начало нового жизненного этапа. Актриса приобрела этот дом в 2017 году. На протяжении многих лет она была фактически привязана к Лос-Анджелесу обязательствами под опеки над детьми. Ситуация изменилась в июле этого года. Младшие дети Джоли и Пита, двойняшки Вивьен и Нокс, достигли совершеннолетия. Теперь актриса юридически свободна от ограничений, продиктованных соглашением об опеке, и готова сменить, кажется, место жительства. Окончательное решение о том, куда именно переедет звезда, пока нет. Но вот, я так понимаю, соседний дом тоже свободен, можно, как говорится, прицениться и стать соседкой уже теперь певицы Мадонны. Если такое желание, безусловно, у Анджелины Джоли присутствует. Посмотрим, дорогие друзья. Обязательно вас информируем о том, как сделка продвигается дальше. И самую успешную, в общем-то, танцевальную партию этого лета прямо сейчас включим. Так она и называется. «Включи музыку». Рекомендация от Филатова и Кэроси. Вот уже 19 недель. То есть и весной, и летом. И теперь же осенью популярна и, кажется, по-прежнему востребована. Так что 20-й недели точно, я думаю, быть. Самое танцевальное наше с вами творение летнего периода входит вместе с нами в период осенний. «Включи музыку». Филатов и Кэроси. Минус 4, место номер 12.
0: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Осень на этой неделе как-то практически, я бы сказал, даже неплавно вошла в нашу с вами жизнь, показала все свои, как говорится, зубы осенние и сразу принесла нам осеннюю погоду, такое настроение осеннее, которое не могло не отразиться, в общем-то, как мне кажется, и на наших музыкальных слухах. Но вот по воспоминаниям, предаваясь вместе с лидером нашего второго десятка, хочу заметить, что этот трек, как мне кажется, прекрасно подходит под осенний период. Называется он «Ты помнишь», а исполняет Мари Краймбери. Сегодня какая-никакая, но тоже победа во втором десятке числится за ней с результатом плюс одну строчку. Мари хоть и не оказывается в лучшей десятке, но вот первый какой-то промежуточный кубок все-таки у нее в руках. Прямо сейчас также есть замечательная, прекрасная возможность новую музыку услышать. В завершении этого часа мы представляем летний сингл украинской певицы Светланы Лобода, который называется «О ней». Он был выпущен в конце июля. Композиция передает ностальгический вайб, воспоминания о человеке, чьи фотографии пересматриваешь глубокой ночью и чьих звонков ждешь вопреки всему. Релиз вызвал бурное обсуждение среди поклонников, которые гадают, кому именно посвящена эта личная история. Трек быстро набрал популярность и стал активно вируситься в ТикТоке и других социальных сетях. Ну что ж, будем надеяться, в этот раз Светлана Лобода точно не прогадает. Материал абсолютно свежий, новый, а не вытащенный откуда-то дабы из прошлого. В общем, свежая, новая Светлана Лобода. Большая премьера на радио R. Трек «О ней» завершает тем самым наш первый час общения. А впереди у нас очень много всего интересного, поэтому, пожалуйста, делайте не тише, а громче и оставайтесь с нами. Далее лучшая десятка вас точно ожидает, поэтому прощаемся совсем на чуть-чуть.

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают всем нам, что этой ночью дождей не будет. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем облачно, однако существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Еще раз приветствую всех, кто, как и мы, не переживает о смене сезона, потому что всего-то каких-то 9 месяцев, и мы снова будем мечтать и отдыхать по-летнему. Ну а пока, в общем-то, собрав все силы воедино, как-то вот отбарабанили первую трудовую и учебную неделю этого сезона осеннего 2026, и будем надеяться, что, в общем, все так же плавно и легко будет складываться и далее. Заслуженный уикенд здесь продолжается в эфире Радио Р, в эфире того же Радио Р продолжается и разбор полетов Балтийского музыкального хит-парада. Час общения позади, соответственно, 10 строчек уже отыграны, и кто был героем второго десятка, героями второго десятка, прямо сейчас еще раз вам напомню. Никита Киасе двадцатку сегодня открывал с треком «Все получится», а Айова продолжала 19 место РПП. Диджей Смэш Артем Качер с «Клатчем» 18-е, а Холи Флейм, Айова и Досы были следующими. 17 место трек «Ловлю». 16-й Женя Трофимов и «Комната культуры отпускаю». «Монеточка» 15-е с треком «Монополия». «Майя Мишель» на «Малиновой луне» 14-е место. «Энзруо» с треком «Ты не бойся ночи» 13-й. Филатов и Гэрис «Включи музыку». Рекомендация на 19-й этой неделе 12-е место. Мари Краймбери лидер второго десятка сегодня с треком «Ты помнишь». 10-ю строку сегодня открывают, ну, в общем-то, люди, которые преуспели во всех делах. Объединили силы, объединили, в общем-то, творчество. И из этого получилась очень неплохая карма, которая вернулась им сполна. Да, победа была, лидерство в десятке было. А сегодня на 16-й позиции, на 16-й неделе, я считаю, что их позиция в 10-е место тоже очень даже нескромная, потому что, в общем-то, не каждому на такой-то, на таком-то сроке удавалось, в общем-то, добиваться подобных успехов. Это Егор Крид, Артик и Асти. Трек «Карма», который откроет и продолжит эфир «Радио Эра», откроет первый, соответственно, десяток нашей сегодняшней программы. Место номер 10. Встречайте.
0: 10.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Как опытный хищник, выжидая своего правильного часа, Ваня Дмитриенко томил нас с треком «Недоступно» и мариновал, в общем-то, наши ожидания. Во втором десятке большее количество времени, первый месяц. И вот с наступлением осени вы решили, в общем-то, я в первую очередь поклонников имею в виду творчество Дмитриенко, вернуться к нам сюда и начинаете голосовать особенно активно. Посему прекрасный, замечательный результат. Плюс 5. Ваня передвигается из второго десятка с места номер 14 сразу на девятую строку. И трек «Недоступно» становится все ближе и ближе к доступной лучшей тройке. Поэтому будем надеяться, в общем-то, такая же динамика сохранится. Ну, а, в общем-то, чтобы еще больше повысить градус хороших треков в нашем эфире, представим еще одну очередную новинку. На этот раз это певица Дора, она же Дарья Шиханова, главное лицо подросткового поп-рока и кьют-рока. 21 августа этого года выпустила жизнеутверждающий сингл под названием «Верю». Трек посвящен преодолению трудностей, особенно черных полос в жизни, вере в собственные силы, надежде на лучшее будущее и поддержке близких людей. В отличие от привычного для Доры кьют-рока, песня эта выполнена в более светлом инди-поп звучании. Если вы что-то из этого поняли, музыкальным экспертом, например, являетесь, то, в общем-то, я уже все про песню сказал. Если нет, то прямо сейчас эти красивые, замечательные англоязычные слова будут, в общем-то, утверждены в новом треке певицы Доры. Большая премьера здесь, на радио R. Певица Дора, трек «Верю».
0: Новинка недели.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Стабильно и хорошо. Вот как коротко можно, в общем-то, обрисовать положение певицы Нюша в нашей двадцатке. Шестая неделя, и пока что продвижение вверх сохраняется. Сегодня, как и планировалось, в общем, как мы с вами предсказывали, осенний сезон Нюша открывает уже в лучшем десятке, и трек «Полароид» востребованно далее идет вверх, собирая все больше и больше ваших голосов. Шестая неделя – это прекрасный, замечательный повод и результат, чтобы продолжить в том же духе. Еще раз напоминаю, за ваши любимые треки вы можете смело голосовать на сайте www.radio.r.lt. Певец Гарри Стайлс тем временем, в общем-то, не отошел от темы самой громкой свадьбы лета и на своем выступлении пошутил о свадьбе бывшей девушки Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси. 32-летний Стайлс во время своего концерта как раз в той самой нью-йоркской Madison Square Garden пошутил, что на этом стадионе выступает баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс, а еще здесь проводятся свадьбы. Именно здесь, 3 июля, состоялась церемония бракосочетания Свифт и Келси. По данным СМИ, Стайлс тоже был приглашен на церемонию, но не смог посетить мероприятие из-за плотного гастрольного графика. Пара встречалась, напомню, несколько месяцев в 2012-2013 годах, ну а сама автор и исполнительница песен Тейлор Свифт приступила, как сообщается, к работе над новым музыкальным материалом спустя почти 2 месяца после той самой церемонии бракосочетания. А, как сообщает издание Page Six со ссылкой на информированный источник, близкий к паре 36-летняя певица находится в процессе подготовки к очередному этапу творческой карьеры. И она невероятно вдохновлена и полностью погружена в сочинение песен. Написание песен было ее главным занятием, и она пребывает в восторге от того, что все это обретает настоящую форму, пояснил собеседник издания Page Six. Ну, не верить повода нет. Знаем, что госпожа Свифт очень активна в плане творчества, в том числе как и в личной жизни. Смогла снять и одолеть, в общем-то, все бюрократические нюансы, чтобы отыграть свадьбу в Madison Square Garden. Сможет выпустить в ближайшее время и новый альбом, и новый материал, который, я уверен, мы с вами не просто так сильно-сильно ожидаем. Ну хорошо, дорогие друзья, пока что в сторону прогнозы. Давайте-ка в реальные наши дела вернемся. Джонни и Федук. Чем дальше лето, тем, я уверен, эта песня будет все-таки немножко терять, а не приобретать в популярности. Но поностальгировать все еще хочется, согласитесь, да? Потому что летних деньков не хватило, их хочется больше, и будем надеяться, что осень будет к нам благословной и по-настоящему будет золотой. Джонни и Федук, еще раз про лето. 12-я неделя, -3. Сегодня место номер 7.
0: Седьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, возвращаясь к вопросу кармы, музыкальная, напомню, уже сегодня отзвучала в нашем хит-параде на 10-м месте. Егор Крид и Артик Асти ее исполняли. Так вот, возвращаясь к карме жизненной, то здесь как-то мне хочется к этому вопросу особенно трогать, да, как бы тщательно подойти, потому что все-таки певец Лирик уже во второй раз добирается до позиции номер 4, находится в шаге от лучшей тройки, но так вот на вкус эту лучшую тройку попробовать ему пока не получилось. Сегодня Don't Go Mad продолжает, в общем-то, вот эту не самую добрую традицию. Буду надеяться, что если вы сейчас у радиоприемников решили для себя, что это ваш фаворит, то прямо сейчас и за него же и проголосуйте на сайте www.radio.r.lt. Откладывать точно не стоит, голоса уже принимаются, ну, а артист, я уверен, будет очень рад, если мы все-таки его вот эту недоброжелательную карму сломаем. Другой известный артист тоже хорошими делами занимался. Джастин Бибер передал одну из своих пар обуви на благотворительном аукционе Кристис. Передал и продал. Торги завершились суммой, которая в несколько раз превысила первоначальную оценку организаторов. Проданные кроссовки певец надевал во время выступления в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Организаторы рассчитывали выручить за пару от 2 до 4 тысяч долларов, но к моменту завершения онлайн-торгов цена поднялась аж до 26 тысяч, что более чем в 10 раз превысило первоначальный прогноз. Бренд кроссовок Sky LRK, в свою очередь, не ограничился передачей самих кроссовок и дополнительно перечислил фонд сумму, равную итоговой стоимости лота, сообщает издание Hollywood Report. Помимо кроссовок Бибера, организаторы выставили на торги еще 26 предметов, связанных с концертом во время финального матча. Так, перчатки Мадонны, расшитые кристаллами, принесли 42 тысячи долларов, костюм Шакиры из клипа «Дай Дай» за 8250 ушел, а вещи участников группы BTS в совокупности собрали более 300 тысяч долларов. В итоге аукцион принес более 650 тысяч долларов, что почти в 8 раз превысило сумму, на которую изначально рассчитывали организаторы. Кстати, все деньги пойдут в образовательный фонд FIFA Global Citizen Education Fund, что, в общем-то, еще больше превышает, в общем-то, вот этот вот градус положительной кармы вот этого замечательного события. Радуюсь, потому что на благие вещи такая круглая сумма, это, мне кажется, очень-очень приятная и полезная новость. Что касается приятной и полезной новости, то все продолжает складываться наилучшим образом для нашего восточного гостя, господина Сивака. Его трек «Губы как вино» уже на прошлой неделе наделал много шуму, а на этой неделе еще раз, в общем-то, оправдал звание фаворита на ближайшую победу, потому что плюс 6 всего за одну неделю переносит Сивака с 11 позиции на место номер 5, и это всего лишь за месяц участия здесь 20. Кто, как не он, является главным претендентом на победу в ближайшие несколько недель здесь 20. Хотите с этим поспорить или согласиться, голосуйте. Ну а Сивака с треком «Губы как вино» приглашаем в эфир Радио Р прямо сейчас.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, чем дальше продолжается эта новоиспеченная старая музыкальная история, тем все больше я готов поверить в то, что группа Бис сможет вновь оправдать звание супер-хитмейкеров и победить через огромное количество лет здесь, в двадцатке, вновь оказавшись на первой строке балтийского музыкального хит-парада. «Таня, не плачь» — так называется трек, который только что прозвучал на четвертой позиции. Ребятки из Бис в шаге от своих, в общем-то, когда-то постоянно занимаемых трех лучших местах хит-парада. Ну, а песня, кажется, чем дальше, тем все больше собирает положительных отзывов. Ну, немножко эту эйфорию прервем. Правда, тоже хорошая новость. К нам приходит новый трек Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Называется он «Нравится». Написанная Женей Трофимовым композиция сохраняет фирменный почерк коллектива. Это мягкий поп-рок с элементами бард-рока, где центральное место занимает акустическая гитара, теплые клавишные и доверительный вокал. Романтический сюжет трека разворачивается на фоне привычных городских пейзажей, считает автор. Ну что ж, не может не нравиться. Буквально так я готов перефразировать название трека. Большая премьера в эфире радио Р. Женя Трофимов. «Комната культуры». Нравится.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Открываем лучшую тройку. Сегодня, к сожалению, с не самой положительной новостью для группы «Добро». Буквально за неделю они смогли и выиграть, и потерять свое победное место в Балтийском музыкальном хит-параде. Но все-таки о море больше говорим и думаем мы летом. Осенью хочется о каких-то других вещах задумываться. «Море, привет» — так называется композиция, которая сегодня слетает с первой позиции, и мы встречаем их сегодня все еще в лучшей тройке на месте номер 3. Кстати, это не единственная новость на этой неделе, связанная с группой «Добро», ну а другая очень, как мне кажется, положительная. Так что жизнь зебра как ни крути. Певец и участник дуэта «Добро» Михаил Засидкевич официально женился. О радостном событии 34-летний артист сообщил своим подписчикам в личном блоге в День знаний 1 сентября, сопроводив публикацию трогательными кадрами с торжества. Избранницей Михаила стала Елизавета, модель и актриса. Отношения пары долгое время оставались вне публичного поля, однако, судя по романтичным снимкам, церемония прошла в узком семейном кругу, в теплой и камерной обстановке. В качестве подписи к публикации Засидкевич выбрал строчку из трека группы «Добро» «Услышит весь район», выпущенного еще в 2021 году. «Услышит весь район, что я в тебя влюблен». Стоит напомнить, что старший брат Михаила и по совместительству второй солист группы «Добро» 36-летний Иван Засидкевич сыграл свадьбу еще в начале августа. Тогда праздничные портретные снимки впервые опубликовала его жена Анастасия. Так что оба добриста, теперь уже, в общем-то, люди женатые. Вот так вот, дорогие друзья. Прекрасная и замечательная новость. Группе «Добро» много добра, их избранницам тоже в том числе. А мы переходим к Косте Лакосте, который, в общем-то, ждал своего часа. Его практически этот час уступила группа «Добро», но победы в итоге не случилось. Почему? Узнаем, конечно же, через строчку. А пока на втором месте, как и недели ранее, Черри Лейди, которая, к сожалению, не смогла вернуть себе такое необходимое, желанное первое место. Косту Лакосту слушаем прямо сейчас и оставляем, конечно же, время и место для наших лидеров.
0: Второе место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Честно признаться, вот вернувшись сюда в активное творчество, мне казалось, что группа «Градусы» просто тряхнет немножко стариной, и на этом все закончится. Так не случилось с предыдущей песней, которая тоже заняла первое место в Балтийском музыкальном хит-параде. Так случилось и с новым треком, который мы ждали почти год, и вот он появился. И вот на 8-й неделе группа «Градусы» тихим сапом, но очень уверенно, все же добралась до заветной первой строки. Сегодня трек «На ресницах», который группа с удовольствием представила несколько месяцев тому назад, возглавил и тем самым закрепил триумфальное возвращение группы «Градусы» на большую сцену. И их с этим событием и нас с вами, и их, в общем-то, поздравляем нас с вами, потому что мы являемся по-прежнему поклонниками коллектива, а сам коллектив за вторую победу, соответственно, хочу особенно похвалить. И будем надеяться, что победа для группы «Градусы» точно не последняя. Слушаем лидеров прямо сейчас в завершении нашего с вами сегодняшнего рандеву. Ну, а вам хочу, дорогие друзья, пожелать хороших и замечательных уже теперь осенних выходных. Пусть грустные мысли о лете ни в коем случае, в общем-то, не задавят вашего осеннего прекрасного настроения, и пускай все в вашей жизни будет складываться наилучшим образом. Тепла, хорошего настроения вам и, конечно, побольше классной музыки здесь, на волне Радио Р. Оставайтесь с нами, а услышимся в лучшем хит-параде, лучшей двадцатке в Балтийском музыкальном хит-параде уже через неделю. Так что до скорых встреч. Пока-пока.
0: Первое место.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: У меня из-за камина вот такие горы. Если непонятно, нами не снято. Горы, горы, горы.

Like my favorite song going round and round my head. 5 days I'm

0: Радио Р.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио «Эль» в движении.
1: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
2: Полетели, это время и стекло.

0: Радио Р.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.